0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В Угольных Копьях продолжается капитальный ремонт дороги. Как сообщает информагентство «Чукотка», участок между береговой зоной и федеральной дорогой на аэропорт уже готов на 60%. На площадке бетонируют полотно, монтируют освещение и укрепляют берег. По словам директора анадырского филиала компании «Планум», старую дорогу регулярно размывал анадырский лиман, поэтому со стороны воды устанавливают габионы, сетки, которые заполнены камнем. Общая длина бетонной дороги составит 3 километра 800 метров. Ширина проезжей части 7 метров. Вдоль маршрута обустроят 4 съезда, поставят 115 фонарей, теплую остановку и тросовое ограждение от переметов. Ремонт финансируется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Его планируют завершить в середине сентября. Присяжные признали двух жителей Анадыря виновными в похищении и убийстве 12-летней давности. Как сообщили в региональном следственном управлении, тело жителя окружной столицы нашли 23 декабря 2012 года примерно в 22 километрах от города. Причиной смерти стало удушение. Долгое время следствие не могло установить подозреваемых, поэтому работу по делу приостановили. В мае прошлого года расследование возобновили. По версии правоохранителей, конфликт начался в одном из гаражей Анадыря. Один из подсудимых ударил мужчину, и тот потерял сознание. Двое мужчин подумали, что потерпевший умер, спрятали его в багажник и вывезли за город. По дороге он пришел в себя и просил отпустить его, но его удерживали силой, а позже убили. Суд рассматривал дело с участием присяжных по ходатайству самих подсудимых. После обвинительного вердикта судья должен вынести приговор. С сегодняшнего дня самозанятые впервые смогут получить оплачиваемые больничные. Право на выплаты появляется у тех, кто зарегистрировался в соцфонде и непрерывно платил взносы последние полгода. Размер пособия зависит от выбранного тарифа. Эксперимент продлится до конца 2028 года. Заявление можно подать через госуслуги или приложение «Мой налог». Если не брать больничные полтора года, ежемесячный взнос снизят на 10%, а через два года – на 30%. 1 июля в России изменился порядок формирования кредитной истории. Теперь в ней будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах. Ранее при приступке прав требования в кредитной истории фиксировали только того, кому передали долг. Из-за этого терялась связь. Нельзя было понять, кто был предыдущим взаимодателем. Теперь при цессии в истории появляется информация о том, кто именно уступил или продал кредит текущему владельцу. Кроме того, кредиторы будут указывать не только дату, но и точное время каждого события. Это поможет детализировать историю, если за один день произошло несколько операций, например, просрочка и ее погашение. И в завершении выпуска россияне все чаще отказываются от больших свадеб и выбирают камерный формат. Как пишет «Комсомольская правда», 31% участников просто расписались и отметили события в кругу самых близких. Еще 18% вообще не устраивали торжество. При этом почти половина опрошенных все же вспоминают пышные свадьбы с большим числом гостей. Эксперты отмечают, что сегодня молодожены все чаще обходятся без привычных масштабных застолий и делают праздник более простым и личным. На этом пока все. До встречи. Встреча в эфире.

Приветствую всех, друзья. Мы со всем справимся вместе, потому что вы слушаете радио «Пурга». Микрофон сейчас Ксения Волкова. Добрались мы до середины рабочей недели и до второго месяца лета. Сегодня среда, 1 июля. День изобретения солнцезащитных очков сегодня отмечается. Надеюсь, что в этом месяце они нам пригодятся. Ну, а пока я вижу, что за окном пасмурно, хотя тепло, плюс 16. И слабый ветер, южный, с порывами 6 метров в секунду. В принципе, погода отличная, комфортная. Ну что же, на часах уже 12.08, перевалили через горизонт рабочего дня, и пора взбодриться. Пришло время музыки и интересных новостей. Поехали! Поехали!

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 1921 год. Шанхай. Лавка Си Соу Сина.
4: Здравствуй, Си Соу Син. А дай мне риса, пожалуйста.
5: 10 юаней. И мятые купюры я не беру.
4: А ну у меня нет денег. Некогда работать. День и ночь я думаю о судьбах трудящихся.
5: О судьбах трудящихся? Нет денег, нет риса.
4: А ты знаешь, что я состою в коммунистической партии? И если ты не дашь мне риса, а каждый ее член станет твоим личным врагом. Неужели ты этого хочешь? Хочешь стать врагом коммунистической партии?
5: Нет, ладно, я был неправ. Вот два мешка. Ваше благородие, извольте откушать.
4: Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Тьфу! Зря Си Соу Син поддался на угрозы. Действительно, 1 июля 1921 года в Шанхае была образована Коммунистическая партия Китая.
3: Но входило в нее тогда всего 13 человек.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.

Максим Фадеев знает, как открыть в нас второе дыхание в середине рабочей недели. Да так, чтобы крылья за спиной появились. Следующая история о том, как мы движемся по инерции, и тогда уже точно надо что-то менять. Среда – день, когда ты уже не ждешь понедельника, но еще как бы и не веришь в пятницу. Так что устраивайтесь поудобнее. Сейчас будет музыка, которая скажет: «Все нормально, ты справляешься», ну или хотя бы делаешь вид.

0: Сито.
1: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
2: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
3: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
4: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
3: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
4: Мы улетим на крыльях нашей любви!
5: Красивая.
4: Еще бы.
2: К нам герцог из Парижа едет.
4: Бонжур.
2: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
4: Будет с кем силушкой помериться.
6: Три богатыря. Ни дня без подвига, три.
7: Для зрителей старше 6 лет.

Действительно, зачем ждать какого-то подходящего момента, чтобы исполнить свою мечту? Вот и герои следующей новости ждать не стали, а взяли и сделали велосипед, на котором ездят лежа. Зачем? А потому что, по словам разработчиков, так ощущение скорости намного лучше. И лежат, естественно, на этом агрегате лицом вниз. Исполнили этот велосипед в трех версиях. Городской, внедорожный и детский. Я, честно, не могу представить, как лежа можно скакать по горам. Ну да ладно, ребята готовят его в серию. Бог им судья, хочется сказать. В декабре можно будет купить это чудо техники. Ну а наш эфир продолжается.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Кто из нас не любит посмотреть фильм и похрустеть попкорном или чипсами? И это мы взрослые, а что уж говорить о детях. Но магазинные варианты чипсов не полезны, и мы, как родители, стараемся избегать чрезмерного потребления таких снеков. Но что, если приготовить чипсы самостоятельно и не переживать, что ваше чадо снова налопалось вредностей? А готовить будем картофельно-огуречные чипсы. Для них нам понадобится картофель и свежие огурцы в пропорциях примерно 1:1. Готовим картофельное пюре, добавляем в него кусочек сливочного масла. Огурцы натираем на крупной терке и отжимаем. Добавляем соль, перец и любимые специи. Все перемешиваем. Выкладываем смесь примерно по половине чайной ложки на пергамент. Накрываем еще одним листом пергамента и придавливаем дном стакана или кружки, чтобы сформировался тонкий кружочек. Ставим на полчаса в духовку, разогретую до 180 градусов. Достаем готовые чипсы, даем немного остыть, перекладываем в тарелку и наслаждаемся правильными снеками под любимые фильмы и мультики. Вот и все, друзья, вкусно и просто. Приятного аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

0: большой каблук. Манифест сильный и независимый. И, конечно, привет всем подругам от Люси Чеботиной, только что прозвучали в нашем эфире. Ну что же, и таким вот твердым, уверенным шагом я иду в следующий час, потому что на часах уже 12:53. Ксения Волкова меня зовут. Впереди вас ждут Дима Билан, Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Встретимся сразу после выпуска новостей в 13:00.
1: Живое радио Чукотки.

На юге Чукотки, среди бесчисленных сопок, спряталось село Алькатваам. Оно совсем маленькое, всего квадратный километр. Национальное село именовали в честь соседней реки – Алькатваам. С чукотского языка на русский это название переводят

по-разному. Кто-то говорит, что это полноводная река. Другие настаивают, что имя у реки появилось от слияния слов «твердый снег». А ровесница села, Ирина Владимировна Кавье, считает, что правильнее перевести слово «Алькатваам» как «река, в которой скапливается рыба в ямах». Как бы там ни было, в Алькатваами хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Пальцем тельхит, который понял, что гамен на намгасаусе умни на пенелькут. Единая Россия, так и на его усен кандидат Чукотка и показать ема Госдумал, ты омакн выгатвал энером Чукотка кина Владислав Кузнецов. Герен Сильзин это Касет Йонвета, Елена Евтихова, Леонид Николаев, Александр Агапов, Александр Дударов, Нкамкутти партия, Авенера Мороквратина, Владимир Путин, Нагет Юнниусин это партия, Авен Пенсо, Гельсисин это Венратин Вета, Нутеверинец, Нкам Венратин Вета, Регина Троер, Владислав Кузнецов, умекет плитку, кинаном гасак, венамат вас, аван мюсертен мус, отлен юлькальте партия, умекет аркурете, ук казет Чукотка и по депутату Госдума, ты нан мкс, ога казет юсен, пенсиномака, ук Александр Дударов, нирахава казет юргана, ренсе ахликин, нирапарольска, ук нирисик. Чукот как надцаркана кимит рец нэтватан нине нанмысауркан Владислав Кузнецов. Кликина нанмысанкаук вутати эльсяка гэквэсина теплоход кимит рец нватаркаутан камайн пельсеты. Нкан атэйолькан атвата единого морского оператора мутинан каеква инэривлетак эргат эрар эттип Вячеслав Анисимов, Анкан Янора, Рата, Аукальнип, Мангиткина, Нира Паровскаук, Семьор, Мангиткин, Нира Паровскаук, Сейни Исик, Войводом Намета, Анадырский район, Кингам Госина, Кимит Риусетек, Теплохода ФСК Манерон, Гересинет, Кликин, Кельсинкина, Инан Кататюсет, Венкина Веситко, Компания, Ты, Туру, Натинен Китет, Тигин, Сателсинет, Канчелани, Ты, Кошосел, Ты, Кази, Ты, Анкама, Рагеневе, Ты, Асхита, Гавуш, Хариусатам, Госина, Анкама, Гарсасам, Хариусатам, Госина. Но та веренат это на ран писаем гонна та, а чем мюсер ван в та, ты ольха ко посейни и синра мюсером го ам, тор винрат мюсер тен мыс, но та веренат это минкре на нам гасаур кота департамента и по соцполитике, эрмета округа кена мюсер тен мыс уйет ецца синин куна. Анын писаур кна та, а чем мюсер ван в та госорганизация к центра занятости Рапенсеномакауркана, но та веренат сепара, а ты мингас, ана, миусирьюсит куз, анкана, та тенмус, осен, ёскалте, эор, миусир ван, ван, инини, канкан, ара, ёскал, но та веренат сепы, амас, он, нкюиткин, эт, пынгасте, тангны, ёвавка, межрайонный центр к занятости, нкама, филиала, ка, фонда, ка, защитники Отечества. Наматвал Чукотка кинкази ветяван ветяухината роир советте. Минкре нанамгасауркат округа кина правительства и пэм группа та намиусирет кинет емге вуйвунам намак округа ка. Теуннивака Владислав Кузнецовна мессенджера ка Макса совета. Роер на ветераны кизины ювец, это инен месевец, это рус аунриц, это аван наматвас, это нинес, это нкам синиткина, это гисиюс, это нкана совет, ан винрет, кенет роер, это нуте виринец, нкам ануте виринец, это мани винрат, нняка винрет и гутиц, это нкана ораес, ньянра винрет тумган, нкам нина и вуткус, ана Роер советен мюсирет кенет вэнгак пэк эк билибинок Анадырский районок уурэсэк исиканьёк нкама Чукотский районок. Нканай бэтэплэт куркэн атау нанмэсэнс тайнэтэй.

Друзья, дорога времени меня привела в новый час и к вам, дорогие радиослушатели. Всем привет, у микрофона Ксения Волкова, 13.08 на часах, среда сегодня, 1 июля. День ранней пташки в календаре праздников. Мне кажется, люди делятся все же на три категории. Первая, конечно, это жаворонки, у которых сегодня праздник. Вторая – это совы. И третья – это я, вынужденные жаворонки. Потому что я, в принципе, сова, но приходится превозмогать себя ежедневно. Думаю, все-таки таких, как я, много среди наших радиослушателей. Поэтому мы с вами заслужили сегодня подарочную бонусную чашку кофе. А теперь пора взбодриться музыкой. Она тоже отлично помогает. Начинаем.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: мою.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
1: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте развлечения, когда два похожих варианта вдруг кажутся совершенно разными, стоит только поставить их рядом. Вы смотрите на два серых свитера. По отдельности почти одинаковые. Мягкие, теплые и нейтральные. Но когда кладете их рядом, то вдруг замечаете – один скучно-серый, а другой стильно-дымчатый. Хотя разница в полтона, просто мозг усиливает контраст, чтобы было легче выбирать. Или выбираете между двумя смартфонами с почти идентичными характеристиками. По отдельности оба хороши, но стоит сравнить, и один становится медленным и устаревшим, а второй мощным и современным. Хотя на деле разница производительности всего 5%. Мозг здесь не обманщик, он упрощатель. При сравнении ему нужно быстро найти критерии для выбора, поэтому он преувеличивает даже малейшие отличия, как увеличительное стекло. Это помогает решать, но иногда создает иллюзию, что разница гораздо важнее, чем она есть. Но вот вам совет на день. Если при сравнении один вариант вдруг стал ужасным, а другой идеальным, отложите их на минуту. Посмотрите на каждый по отдельности и спросите, а что я думал о нем до сравнения? Часто окажется, что оба неплохи. Просто мозг немного пририсовал контрастов для удобства. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто любит чуткие границы, даже если приходится их слегка подкрашивать.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
1: Мозг шалит.

всегда приятно, будь то цветы это или что-то посерьезнее. Ну, при условии, конечно, если он к месту. А еще лучше вообще, что если это будет подарок под заказ. И в сети сейчас вирусится, мне кажется, идеальный подарок для любого мужчины. Появился конструктор, из которого можно построить настоящий дом. Представляете, процесс сборки – это просто настоящая стройка. В наборе деревянные брусья, цементная смесь, которую надо замешивать. Необходимо залить фундамент и самостоятельно провести электричество. Цены стартуют от 10 тысяч рублей. Но, думаю, удовольствие от постройки такого домика ни с чем не сравнится, потому что можно ощутить себя настоящим строителем. А сейчас в нашем эфире настоящий русский хит «Шаман» на радио «Пруга».

0: Шик-шик. Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знаете, что на Земле есть точка, где можно забыть о зонтике, пуховике и кондиционере? Здесь нет никаких резких скачков температуры, ни сезонной жары, ни холодов. Настолько стабильно, что это место попало в Книгу рекордов Гиннесса как регион с самой неизменной температурой в мире. Речь идет о Сайпане, острове в Содружестве Северных Марианских островов, что в Микронезии, посреди Тихого океана. Здесь 12 месяцев в году одни и те же комфортные плюс 27. Ни больше, ни меньше. И это не просто климатический рай. Остров действительно признан официальным рекордсменом по стабильности погодных условий. Суточные и годовые колебания температуры здесь минимальны. А все благодаря близости к экватору и влиянию океана. Солнце, конечно, светит здесь одинаково. А вода сглаживает любые попытки природы устроить своеобразные качели.

На предельной скорости двигаемся вперед по эфиру и предлагаю сделать небольшой перерыв на чашку вкусного кофе. Тем более, что ученые Оксфордского университета выяснили, что кофе вкуснее именно по средам. В исследовании участвовали почти 3000 человек из разных стран мира. И почему именно среда? Дело в том, что этот день ощущается как переломный момент. Половина пути уже пройдена, впереди уже видно конец недели. Так что давайте не игнорировать эту замечательную новость. Мы движемся к выходным, они все ближе. А под хорошую музыку выпить вкусный напиток еще приятнее.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.
3: I went deaf on it.

Вместе с Анжеликой Варум нарисовали солнечное настроение, окрасили этот день яркими красками, так что будем поддерживать это и в следующем часе, куда я сейчас и направляюсь, чтобы подготовить для вас еще больше хитов и интересных новостей. Ксения Волкова меня зовут.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. 19 детей-сирот заселились в новые квартиры с начала года. На Чукотке продолжают помогать выпускникам интернатов и тем, кто остался без родительской опеки. Как сообщили в департаменте соцполитики, с начала года жилье уже получили 19 человек, еще 41 ждет своей очереди. Квартиры дают из специального фонда, который формируют муниципалитеты. Чтобы попасть в список, нужно обратиться в администрацию по месту жительства. Также можно воспользоваться жилищным сертификатом. Его выдает департамент социальной политики. Деньги на выплату идут из окружного бюджета. Сумма зависит от населенного пункта или региона, где будет куплено жилье. Сертификат можно использовать не только на Чукотке. На программу в 2026 году направлено 290 миллионов рублей. До получения квартиры можно оформить компенсацию аренды. Сумма составит до 25 тысяч рублей. В нацпарке Берингия встретили нового пернатого обитателя. Как сообщили в заповеднике, сезон начался с редких наблюдений и неожиданных встреч. На территории нацпарка впервые увидели рябинника. По словам ученых, раньше эту птицу на Чукотке не фиксировали. Теперь она стала 187-м видом в списке пернатых заказника. Еще одной необычной находкой стало крупное стадо снежных баранов. В начале апреля там заметили сразу 20 краснокнижных животных. Как отметили в заповеднике, такое большое стадо для этих мест не характерно. Теперь специалистам предстоит понять, была ли это одна большая группа или две, которые случайно сошлись в одной точке. В России запустили цифровой профиль иностранного гражданина. Новый сервис МВД собирает данные о въезжающих, проживающих и выезжающих из страны. В профиль войдут сведения о документах, работе, образовании, страховке, недвижимости, транспорте и правонарушениях. Напомню, президент Владимир Путин поручил создать такой ресурс до 30 июня 2026 года. Теперь миграционные процессы станут прозрачнее. Пострадавшим из-за атак со стороны Украины курянам выдали более 16 тысяч жилищных сертификатов. Их общая сумма свыше 101 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Такие данные он привел на встрече с Владимиром Путиным. Кроме того, в регионе начали реализовывать первый этап программы восстановления приграничья, которую утвердило федеральное правительство. И в завершении выпуска: единый госэкзамен в этом году прошел без серьезных сбоев и утечек экзаменационных материалов. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, около 9 тысяч выпускников уже получили по 100 баллов. Это рекордный показатель. Еще почти 900 участников набрали по 200 баллов. 73 по 300. Максимальный результат в 500 баллов показали 4 выпускника. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: Это была Ева Польна с порцией абсолютной музыкальной свободы на волнах радио Пурга. Саундтрек для тех, кто не боится менять свою жизнь. Узнали свежие новости, и мы официально открываем вторую половину нашего дневного эфира. Приветствую всех в этот прекрасный день. У микрофона все еще Волкова. Сегодня не просто экватор недели, а самый, между прочим, веселый день лета. Ведь 1 июля – это Международный день шутки. Считается, что искренний смех отлично укрепляет иммунитет и спасает от любого офисного стресса. Так что, если у вас сегодня что-то идет не по плану, сделайте глубокий вдох и отнеситесь к ситуации с юмором. Ну, а мы выдаем вам со склада нашего музыкального банка 100% проверенный временем хит для вашего идеального настроения. Делайте приемники погромче. Начинаем новый час с группы Чайф.
1: Радио номер один на Чукотке.
2: Радио

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы приезжаете в Венецию, а вместо того, чтобы щелкать камерой, достаете блокнот и карандаш. Вы не ловите момент, вы вникаете в него. Медленно, строчка за строчкой и тень за тенью. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто в путешествиях не фотографируют, а рисуют. Речь о реальных людях, от архитекторов в Барселоне до студентов Киото, от пенсионеров в Стамбуле до детей в Кейптауне, которые добровольно отказались от фотоаппарата в поездках. Для них блокнот не хобби, это способ увидеть город глубже, чем через объектив. В Испании один иллюстратор уже 15 лет путешествует только с акварелью и тонкой кистью. Он сидит на площади часами, пока не поймает свет на фасаде. Фото покажет, как выглядит дом, а рисунок – как он дышит, говорит он. А в Японии школьники участвуют в проекте «Путешествие без кнопки». Вместо селфи они делают зарисовки храмов, уличных торговцев и даже облаков над горой Фудзи. «Когда рисуешь, ты не спешишь, ты становишься частью места», рассказывает учительница. И да, такой подход меняет все. Вы замечаете детали, которые пропустит камера. Трещину в стене, взгляд продавца и изгиб тени. Не тратите время на фильтры и кадрирование. А вечером перелистываете блокнот и возвращаетесь в каждый момент заново. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся рисованием моста, что пропустил последний паром. Другой раз ребенок спросил, а где ваше фото? А ему показали эскиз его же лица. А в Марокко местный художник однажды обменял свой рисунок на чашку чая и получил еще и рецепт. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы попробовали рисовать в поездке?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Друзья, на мой взгляд, вот я с вами сейчас поделюсь очень романтичной новостью. Оказывается, золото в наших колечках прямиком со звезд. Представляете? Как выяснилось, этот металл родился в космосе при вспышках нейтронных звезд. И когда они вспыхивают, выбрасывается вещество, где нейтроны достраивают тяжелые атомы, включая золото и ураны. И вот именно золото попало в облако, из которого потом возникла наша Солнечная система. А потом оно осело в недрах нашей планеты. Интересно и очень романтично, на мой взгляд. Вот так, миллиарды лет назад частицы звезд оказались в наших украшениях. Ну и продолжаем тему времени. Каждый ощущает его по-разному. Иногда минута тянется как час, но бывает и сутки пролетают как одно мгновение. Все зависит от того, где ты и с кем ты, конечно же. СТ о ценности времени.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Выглядит дешево. Согласитесь, по отношению к вещам это звучит как приговор. Стилисты наперебой внушают нам, что в хороший гардероб нужно инвестировать деньги, не жалея, а майки и платья из сетевых масс-маркетов вообще не стоят нашего внимания. Возможно, доля истины в этом есть. Базовые вещи должны быть качественными и отшиты из добротной ткани, которая не отливает синтетикой. Но масса прочих элементов нашего гардероба может быть куплена за совсем небольшие деньги, и это будет разумно. Скажем, спортивная одежда вроде хлопковых штанов, толстовок и свитшотов. Если вы не занимаетесь спортом профессионально, к чему спускать на эти повседневные вещи кучу денег? Ведь их главное послание – удобство, а вовсе не роскошь. Практичная одежда, которая призвана защищать нас от дождя и ветра, вроде парки, дождевика или ветровки из той же оперы. Это вещи трудяги, и они вовсе не призваны демонстрировать наш достаток. А если вы носите в межсезонье так называемую чебурашковую шубу из искусственного меха, на ней тоже стоит сэкономить. Ведь такой мех сам по себе ирония, и он, конечно же, не претендует на то, чтобы выглядеть дорого. Вспомните, как часто вы произносите фразу «У меня просто нет выбора». Так вот, психологи, девушки, считают, что выбор всегда должен быть ограниченным, как в различных аспектах жизни, так и в магазине. Многие женщины, придя в магазин обуви, считают, что если им покажут 100 пар, то они обязательно найдут себе что-то подходящее. Но, как известно, поморочив голову несчастному продавцу, недовольный клиент частенько уходит восвояси. А бывает так, что приходишь в магазин, видишь 3 пары обуви и покупаешь одну из них. Почему так происходит? Потому что с разнообразием выбора наш мозг теряет ориентацию. В личной жизни, кстати, по мнению специалистов, действует тот же принцип. Есть над чем подумать.
0: Территория женщин.

Интересные факты прочитала в интернете. Оказывается, танец – это одно из древнейших искусств на Земле. Наскальные рисунки с изображением танцев нашли в Индии и Египте. И в книге рекордов Гиннесса зафиксирован самый долгий танец как раз танцовщицы из Индии. Она, представляете, без остановки танцевала аж 123 часа 15 минут. Это чуть более 5 дней. И, кстати, о танцах в офисе. Ученые доказали, что даже 5-минутная разминка под хороший бит посреди рабочего дня снижает уровень стресса аж на 40% и перезагружает мозг круче любого кофе. А исследователи из Швеции и вовсе выяснили, что совместные танцы невероятно сближают людей. Но наши следующие ребята решили сблизиться с главной дивой Голливуда и даже назвали свою команду в честь нее. Я думаю, что вы уже догадались, что это группа Ума Турман и их ироничное признание в любви. Слушаем.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Не учи ученого.
2: На первом острове под управлением искусственного интеллекта зарегистрировались 12 тысяч человек. Остров Сенсей, расположенный в архипелаге Палаван, имеет площадь всего 3,5 квадратных километра. Год назад крошечный остров купил Дэн Томпсон, который руководит компанией по разработке чат-ботов с искусственным интеллектом. На острове Томпсон решил создать идеальное государство, которым управляют роботы. В совет острова входит 17 роботов. Все модели обучены на трудах и выступлениях таких известных ученых и политиков, как Уинстон Черчилль, Марк Аврелий, Махатма Ганди и Леонардо да Винчи. ИИ-копии самых мудрых людей обсуждают все предложенные для Конституции проекты. Пока роботы действуют совместно с людьми, которые реализуют решения совета. В будущем они будут подключены к банковским картам и криптокошелькам. Однако такая свобода действий роботов пока беспокоит разработчиков, поскольку она может привести к непоправимым и дорогостоящим ошибкам. Именно поэтому 9 избранных резидентов составляют ассамблею, способную отменить решение машин. Проект уже привлек внимание тысячи людей. Хотя на острове живет пока один садовник, владелец планирует построить на нем 30 вилл для туристов, которые посещают архипелаг. Уже 12 тысяч человек решили стать электронными резидентами острова. К концу 2026 года Томпсон надеется создать на острове экологичные возобновляемые микросети и исследовательские лаборатории с открытым исходным кодом. А через год планируется уже на 100% запустить программу электронного резидентства и начать подготовку к приему физических поселенцев. Томпсон надеется, что жизнь на острове будет основана на принципах справедливости и соблюдение прав человека, благодаря тому, что правители будут руководствоваться не личной выгодой, а объективными соображениями.
1: Не учи ученого.

Алок спел нам о том, что не стоит бояться сделать шаг навстречу новому. 14.52 на студийных, и мы не боимся, ныряем в океан нового часа вместе, ведь там вас ждет еще больше классной музыки. А прямо сейчас Филатов и Кэрос и их мастер-класс «Как забыть то, что нам не нужно».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Камчатский каякер приближается к берегам Чукотки. Иван Клочков прошел около 2000 километров на пути к Уэлену. Он идет на морском каяке из Петропавловска-Камчатского вдоль побережья Берингова моря. Экспедиция стартовала 1 мая у Халактырского пляжа. Первые 630 километров Иван Клочков шел вместе с отцом, затем продолжил маршрут один. Минувшие выходные он добрался до камчатского села Пахачи. Теперь каякеру предстоит пройти почти 600 километров до Хатырки. На этот участок он закладывает 20 дней, включая запас на непогоду. Отец Ивана сообщил, что море сейчас в целом спокойное, а главная сложность – медведи.
2: В графике он идет, как бы, но не опаздывает, так скажем. Вот как планировалось, так в эти точки он и приходит. Соответственно, сейчас будет обходить сложный очень мыс, сложный участок, и на это как раз и нужны эти дни запасные, для того, чтобы этот участок сложный пройти по более-менее нормальной погоде, без эксцессов. Сейчас все циклоны в основном в районе Петропавловска-Камчатского, туда, где командоры идут, то есть достаточно, ну, как бы в неком таком пятне там более-менее спокойном. Но волна высокая, все равно циклоны дают большую волну, которая приходит к побережье. Ну, я думаю, что справится, дойдет там, найдет те варианты, куда зачалиться лучше и так далее. В основном сейчас идет по разрушенным домикам всяким разным, рыбацким. Причина основная в том, что очень много медведей. Он один, как бы, у него есть там средства всякие разные защиты, там электропастух, забор специальный, который ставится вокруг лагеря. Но это все время занимает установка всего этого. Соответственно, лучше находиться в домиках в этот момент. Мы в сентябре планируем приехать в конце августа, в начале сентября в поселок Проведение. Будем оттуда выходить на морских каяках, на встречу человек, а мы будем его встречать где-то в проливе Синявино.
1: Путешественник старается ночевать в рыбацких балках и заброшенных домиках. В Уэлен он рассчитывает прийти в конце августа или начале сентября. Пенсионеры Крайнего Севера больше не обязаны ежегодно подтверждать свое место жительства. Как сообщает ТАСС, теперь, если они получают деньги через Почту России, для получения повышенной фиксированной выплаты к пенсии подтверждение не требуется. Депутат Игорь Игошин пояснил, что правительственное постановление отменяет прежнюю бюрократическую норму, которая доставляла неудобства пожилым людям в отдаленных районах. Цель нововведений – упростить взаимодействие с госструктурами, заменить бумажные справки цифровыми сервисами и обеспечить прозрачность условий. Это часть общей работы по сокращению административных барьеров и защите прав граждан. Министерство связи Республики Конго обнародовало свежие данные по эпидемии Эболы. По состоянию на конец июня зафиксировано 1333 лабораторно подтвержденных случая, из них порядка 400 летальных. Уровень смертности чуть меньше 30%, при этом 189 пациентов успешно вылечились. Всемирная организация здравоохранения уже квалифицировала вспышку в Демократической Республике Конго и Уганде как чрезвычайное событие, несущее угрозу для других государств. По оценке ВОЗ, риск распространения вируса в регионе остается высоким, что требует усиленного эпидемиологического надзора и оперативной координации между странами. И завершение выпуска. На космодроме Байконур прошла генеральная примерка скафандров перед стартом Союза МС-29. Основной экипаж примерил защитные костюмы, проверил их герметичность, протестировал бортовое оборудование и отработал действия в кабине. Миссия космонавтов Роскосмоса Петра Дуброва, Анны Кикиной, а также Анила Меннона из агентства НАСА на МКС продлится 261 сутки. За это время запланировано множество экспериментов, включая контроль атмосферы с помощью газоанализатора, испытания антропоморфного робота и биомедицинское исследование мух. Дрозофил в невесомости. Старт корабля назначен на 14 июля. Роскосмос организует прямую трансляцию с Байконура в обычном режиме. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

перелистали часовую страницу и открываем новый час вместе. Всем добрый день, кто к нам только что присоединился. У микрофона Ксения Волкова. На часах уже 15.07. Напомню, что сегодня среда, 1 июля. Если что-то вас беспокоило, оставили это в часе прошлом. И смело шагаем в сторону хорошего настроения вместе. Друзья, Юлианна Караулова спела про попытку уйти от прошлого. А я предлагаю вам сделать отличную попытку прямо сейчас. Отложить в сторону рабочие отчеты, выдохнуть и посвятить ближайшие 60 минут только хорошему настроению. Экватор недели пройден, среда в самом разгаре, а значит, мы имеем полное право провести это время максимально комфортно. Включайте звук погромче, наш музыкальный марафон продолжается.

0: today.
1: Минутка здоровья.
2: Привычная для россиян ягода оказалась полезна для сосудов. Экстракт черной смородины может кратковременно улучшать работу сосудов у части здоровых мужчин. К такому выводу пришли британские и турецкие ученые. В исследовании участвовали 15 здоровых мужчин в возрасте около 24 лет. Ученые проверяли, как разовый прием экстракта черной смородины с 210 миллиграммами антоцианов влияет на сердечно-сосудистые и метаболические показатели в покое и во время умеренной ходьбы на беговой дорожке. Антоцианы – это растительные пигменты, которые содержатся в темных ягодах и обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Через 2 часа после приема экстракта у части участников снизилось общее периферическое сопротивление сосудов. У 9 человек показатель уменьшился в среднем на 17,5%, а у 8 вырос сердечный выброс. При этом во время 30-минутной ходьбы заметного эффекта почти не было. Частота сердечных сокращений снизилась там всего на 2 удара в минуту, что авторы считают слишком малым изменением. Также экстракт не повлиял на расход кислорода, обмен жиров и углеводов. Исследователи подчеркивают, что разовый прием черной смородины может влиять на сосудистую регуляцию у части людей, но для устойчивого эффекта, вероятно, нужен регулярный прием, а выводы требуют проверки в более крупных исследованиях.
1: Минутка здоровья.

0: ручки. Друзья, следующая новость об умелых ручках. В сети завирусилась новость о проекте мастера-ювелира из США, который изготавливает вручную клавиши для клавиатуры из настоящих минералов, драгоценных и полудрагоценных камней, кристаллов и ювелирных металлов. Представляете? Но самое удивительное, что в том числе он делает колпачки из окаменелости, возраст которых исчисляется миллионами лет. В ход идут и окаменелости с древними моллюсками внутри. Кнопки получаются с подсветкой, так что при нажатии видно внутри древнее животное. Получается что-то среднее между клавиатурой и витриной геологического музея. Цена, конечно, кусается, но любителей таких уникальных вещей это все-таки не пугает. На аукционах они улетают за сотни долларов за штуку. Я думаю, доля девушек в покупателях перевешивает, ведь мы любим дорогие побрякушки. Группа «Винтаж» в нашем эфире о драгоценностях.
1: Живое радио Чукотки.

0: знаете ли вы?
1: Прежде чем на головах монархов засверкали золотые короны, был гораздо более скромный, но не менее почетный головной убор – лавровый венок. Все началось с Древней Греции. Им увенчали голову бога Аполлона, покровителя искусств. Такой же венок получали победители Олимпийских игр и лучшие поэты. Это был символ ума, высшей славы и таланта. А вот римляне придали ему иной воинственный смысл. Лавровый венок из дубовых или лавровых листьев стал наградой триумфатору, полководцу, одержавшему великую победу. Он был знаком того, что его почитали как бога. Постепенно этот символ бессмертной славы трансформировался. Листья стали делать из драгоценных металлов, украшать камнями и усложнять форму. Так, спустя века, простой природный венец эволюционировал в главный признак власти – корону, сохранив в своей форме память о листе лавра.
0: Теперь буду знать.

и олени пасутся под музыку.

Это была автобиографичная песня «Письмо» Юлии Савичевой, к той самой настоящей школьной подруге, с которой пути разошлись, и эта песня сотворила, представляете, настоящее чудо. Подруга нашлась спустя много лет. Чудеса случаются, только надо верить. От трогательных девичьих писем и школьной ностальгии мы совершаем крутой разворот в сторону самого стильного и эпатажного рока конца 90-х. Ловите трек, под который хочется забыть о меланхолии и каких-то там переживаниях. Музыканты, которые когда-то перевернули всю нашу эстраду, уже на низком старте. Встречайте, группа «Мумитроль» официально объявляет время безумных танцев. Вайб ночной жизни Владивостока в наших динамиках прямо сейчас. Так что делайте погромче!

Boy. Есть такая профессия – родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. В Национальном центре «Россия» в Москве проходит второй форум «Женщин Севера». Чукотку представляют 29 участниц из разных сфер – медицины, образования, культуры, общественных организаций и законодательной власти. На площадке обсуждают, какие решения помогут северным регионам стать удобнее для жизни, работы и воспитания детей. Губернатор Владислав Кузнецов рассказал о региональных мерах поддержки материнства и детства. Он отметил, что многие решения принимаются после встреч с молодыми мамами и многодетными семьями. Также в округе появились семейные советы, семейные МВЦ, новое звание для родителей, воспитавших 4 и более детей, и дополнительные выплаты. На форуме также представили опыт дошкольного образования с опорой на духовно-нравственные ценности и работу по сохранению культуры коренных народов. Предложения делегации Чукотки включат в итоговый документ и направят на проработку в профильные комитеты Совета Федерации. На Чукотке вопросы жителей теперь разбирают в чатах семейных советов. Так как сообщили в окружном правительстве, группы работают во всех муниципалитетах округа и по поручению Владислава Кузнецова перешли в единое цифровое пространство «Мессенджер Макс». В советы входят опытные родители, ветераны, педагоги, врачи, соцработники, представители коренных народов, молодежи и бизнеса. Их задача – быстро помочь семье в сложной ситуации и подсказать, какие меры поддержки можно получить. Житель может написать о проблеме в общий чат, обращение рассмотрят онлайн и назначат личного куратора. Если вопрос простой, ответ дадут сразу. Так закрывают до 90% заявок. Если нужен подробный разбор, куратор встретится с человеком лично. Семейные советы действуют во всех муниципалитетах. Другим новостям. В Минусинском районе Красноярского края перевернулся автобус с детьми. По данным регионального МЧС, пострадали 2 человека – женщина и 15-летний подросток. Их госпитализировали для обследования. В краевом управлении МВД сообщили, что в салоне находились 27 несовершеннолетних. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. По предварительной информации, автобус опрокинулся без участия других транспортных средств. Травмы пострадавших, по предварительным данным, не угрожают жизни. Следователи проводят проверку, опрашивают свидетелей и изучают техническое состояние транспортного средства. Спецпредставитель президента США Стив Уиткоф и его зять Джаред Кушнер во вторник встретились в Дохе с премьер-министром Катара Мухаммедом Аль-Тани. Американские посланники подтвердили намерение Вашингтона продолжать переговоры с Тегераном для выработки всеобъемлющего соглашения. В заявлении катарского МИД отмечается, что стороны обсудили ход двустороннего диалога, усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе через дипломатию, а также вопрос прекращения огня в Ливане. Глава катарского правительства подчеркнул, что Доха продолжит посредничество и поддержку всех переговорных треков для достижения устойчивого решения. Информируется, что прямых переговоров США и Ирана в Дохе не планируется, однако возможны непрямые контакты. И в завершение выпуска. На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла X. Как сообщила лаборатория солнечной астрономии Российской академии наук, за последние сутки произошло 17 вспышек, 2 из которых достигли уровня M. Ученые отмечают, что на светиле сформировалась крупная группа пятен, ориентированная на Землю. Вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения и могут вызывать магнитные бури, которые способны нарушать работу энергосистем, навигации и коротковолновой связи, а также расширяют зону полярных сияний. Влияние геомагнитных возмущений на самочувствие людей остается недоказанным, хотя последствия для техники и животных хорошо известны. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». Радио.

Люси, ни страха точно не будет. Ведь вы на волнах радио Пурга, и здесь начинается еще один час. Начинает, как всегда, в музыкальной манере с хорошими людьми, ведь Аню Лорак вроде как никто плохой не называл, ну и настроением точно таким же, которое стоит взять и пронести до самого вечера. А там тоже можно не выкидывать, оставить его на подольше. Ведь это довольно приятный гость, которого ждешь в любое время дня и ночи. Ну а у нас та самая сумасшедшая, но прекрасная.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Англия. Утро. 1858 год. Супруга сэра Джорджа Баскервилля задает странные вопросы.
5: Дорогой, я должна у тебя спросить.
6: Да я не прятал зарплату. Она сама завалилась за камином.
5: Да нет, я о другом. Милый, скажи, я похожа на обезьянку.
6: Чего?
5: Ну нет, ну честно, я должна знать правду. Похожа? Ну не лги мне только.
6: Ну ты знаешь.
5: Правду.
6: Конечно, похоже.
4: Подумал он про себя.
6: Нет, конечно нет, дорогая.
5: Я так и знала, спасибо.
4: После того, как 1 июля 1858 года Чарльз Дарвин представил свою теорию эволюции, некоторые граждане надолго потеряли уверенность в себе, узнав, что обезьяны являются их ближайшими родственниками.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Жанна Агузарова поет так, что нравится. Ну и ей самой, видимо, ведь это все от души. Ну а мы верим, и вы тоже верьте, ведь песня про это в первую очередь, про веру в других людей, про себя и про то, что все получится, если очень захотите постараться. Не опускаем руки, делаем и получаем результат, даже если он не такой, как хочется, в следующий раз точно станет лучше. Мы и так продолжаем. Ну а мы продолжим слушать хорошее. Леонид Агутин, Томас Невергрин. Ай-яй-яй.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурга.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Замучились отстирывать застарелые пятна на одежде? Есть проверенный рецепт. Смешайте соду, кислородный отбеливатель, перекись водорода и немного воды до состояния кашицы. Нанесите на пятно и оставьте на 1 час. А потом постирайте в обычной стиральной машине. Готово. Эта смесь буквально растворяет даже застарелые загрязнения. Попробуйте на незаметном участке, чтобы убедиться, что ткань не пострадает и одежда снова как новая.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

биться и скорость пульса. Ну а мы надеемся, что у всех она в норме. И с ней все хорошо, ничего не произойдет плохого. Тем более поговорим мы тоже о хорошем, а именно о том, что позволяет нам не щуриться на улице в очень солнечную погоду, ну или как минимум, в принципе, нормально себя чувствовать, когда ты выходишь, а солнце не дает сделать нормальный осмотр. Это солнцезащитные очки, а именно день изобретения, и 1 июля таким вот праздником и является. А ведь это случилось уж очень-очень давно, а именно в далеком 17 веке. Ну а мы скажем спасибо тем модницам, что решили таки эту проблему. А дальше у нас Иракли, Маша Вевер и просто дождь решат проблему дождя, наверное, но только воображаемого.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
5: Будет с кем силушкой помериться.
6: Три богатыря. Ни дня без подвига, три.
7: Для зрителей старше 6 лет.
8: Радио «Спорга».

0: Beautiful Boys и Madonna. Глаза, бирюза и много приятного. Да, вот такие сравнения бывают у певцов, которые решают сделать это в самой песне. Ну, а у нас бывает совершенно другое, и это тоже на самом деле, но сейчас о главном, а именно о сообщениях, что их всегда можно присылать, и мы их обязательно зачитаем. Все тот же номер 924-789-2222, и все та же куча настроения, которую можно подарить тому, кому это будет адресовано. Да, и о песнях не забываем. Их также можно заказывать. Ну а у нас уже есть Дмитрий Билан, потому слушаем его.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Летний отдых охватил более 4000 юных жителей Чукотки. Как сообщили в правительстве региона, основная часть ребят проводит лето в дневных лагерях. Они открыты при 38 школах округа и двух учреждениях дополнительного образования. Еще 400 ребят в этом году отдохнут за пределами Чукотки, в Краснодарском крае, Ивановской и Московской областях, в том числе в лагерях «Орленок» и «Смена». Среди них дети участников СВО, ветеранов боевых действий, сироты, ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Еще 96 школьников этим летом отправились в оленеводческие бригады к родителям, которые работают в тундре. В этом году на пришкольные лагеря выделили почти 154 миллиона рублей, из них 67 миллионов на питание. Еще порядка 105 миллионов направили на отдых за пределами округа. Чукотка получит федеральный грант на развитие добровольчества. Как сообщил Владислав Кузнецов, округ в третий раз подряд победил во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» и стал первым субъектом страны с таким результатом. На открытие оснащения новых доброцентров направят более 9,5 миллионов рублей. Они появятся в Гвикиноте, Лаврентия и Проведение. Сейчас такие площадки уже работают в Анадыре, Певеке, Билибино и Угольных Копьях. Там помогают волонтерам запускать новые проекты, собирать команды и находить тех, кому нужна поддержка. Главные направления работы центров – социальная помощь, сохранение исторической памяти, поддержка участников СВО и их семей. Конкурс проводит Русмолодежь по нацпроекту «Молодежь и дети». Другим новостям. В Госдуме предложили изменить порядок расчета отпускных для педагогических работников. С соответствующей инициативой вице-спикер Борис Чернышов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Как сообщает ТАСС, в письме парламентарий предлагает рассчитывать выплаты, исходя из среднего заработка за 9 месяцев учебного года, а не за 12 календарных месяцев, как установлено в настоящее время. Это позволит сделать летние отпускные сопоставимыми с обычной ежемесячной зарплатой педагога. По словам Чернышова, нынешняя методика занижает доходы учителей в летний период, вынуждая их искать подработку в лагерях или репетиторством, что лишает их полноценного отдыха перед началом нового учебного года. В Казахстане вступила в силу новая конституция, принятая на референдуме 15 марта. Прежний основной закон 1995 года и двухпалатный парламент прекратили существование. Главные новшества – введение поста вице-президента, создание однопалатного парламента Курултая из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам, и высшего консультативного органа Народный совет с правом законодательной инициативы. Ассамблея народа Казахстана упразднена. Выборы в Курултай должны состояться в течение 2 месяцев. Вице-президент будет назначен с согласия Курултая также в 2-месячный срок. День Конституции в Казахстане теперь будет отмечаться 15 марта. И завершение выпуска. Российские инженеры разработали пилотируемый микровертолет. Как сообщил генконструктор Дмитрий Кузякин, машина предназначена для быстрого преодоления мин, водных преград и лесополос. Аппарат способен летать ниже крон деревьев с высокой маневренностью, собирается за полчаса и управляется как FPV-дрон. Бойцам с опытом пилотирования будет легко переучиться. Для тренировок создан симулятор. Небольшая высота снижает риски при падении, а скорость прохождения опасных участков выше, чем у наземной техники, что повышает шансы избежать атак дронов. Машина построена по соосной схеме двух винтов, свойственной российским вертолетам. По словам разработчика, это новый инструмент для повышения безопасности и эффективности бойцов на фронте. Технические характеристики не раскрываются. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

наборы, зиверт, очки, кольца, а также слезы в их исполнении. Очень древний, оригинальный трек, на который сделали крутецкий ремикс. Смысл остался тем же. Грусть, расставание и ностальгия, которая передается через музыку. Ведь у каждого есть подобные воспоминания. И у каждого, практически, есть песня, которая очень сильно напоминает о тех временах. Плохо это или хорошо, каждый решает сам для себя. Но иногда не лишним будет вспомнить и, в принципе, сказать «Вау!». А музыка действительно помогает почувствовать то же самое состояние. Надеюсь, не самое плохое. Но у нас Татьяна Куртукова, «Матушка Земля», и это только о хорошем.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

на волнах радио Пурга. Да, и речь совсем не про Тулу, а о боли, о чувстве изоляции, внутренней борьбе. Если вдруг у вас тоже такая же внутренняя борьба, пожелаем победить в ней именно вам и, возможно, оптимизм, который таится в каждом человеке. Ведь он, думаю, к плохому точно не приведет. Да и взгляд на жизнь может поменяться в лучшую сторону. По крайней мере, мы будем об этом думать, я надеюсь. Ну а слушать в этот момент будем Бурито, Астракомана, Территория мужчина, после майор Лазер и Нила Фьюз, Lighting Up.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: У новичка в тренажерном зале в голове крутится главный вопрос: с чего начать? Любой тренер ответит, ну, конечно, с базы. Базовые упражнения – это те, которые включают в работу максимальное количество мышц. База дает возможность работать с большими нагрузками и обеспечить быстрый рост мышечной массы. Мало того, попутно еще и укрепляются связки и суставы. Классический базовый набор – это становая тяга, жим штанги на скамье и приседания со штангой на плечах. Хотя очень часто у новичков возникает соблазн попрыгать по тренажерам, а базу расчет они не берут вовсе. В их понимании это что-то непонятное и сложное. Дескать, пришел в зал бицепс качать, а не какую-то там базу разучивать. Но вот, скажем, нужно вам грудь подкачать, поскольку она от других частей тела явно отстает. И вы начинаете налегать на упражнения для грудных мышц. На самом деле, у начинающих, в числе отстающих, все мышцы сразу. Они не готовы к приличным нагрузкам, как ни крути. Так что начинать строить тело с локального тренинга в корне неверно. Объясню популярно. Упражнения на тренажерах – это изолирующие движения. Они как бы полируют наше тело, это как вишенка на торте. А вот базовые упражнения – это и есть торт, и сначала надо бы выпечь именно его.
0: Территория мужчин.
1: Среди самых популярных принтов в мужской одежде – клетка на первом месте. Крупная, классическая, складная и легко запомнить. Клетка может добавить щегольскую нотку формальному костюму. Разбавь уже, наконец, свой океан темно-синих и серых образов. Один из плюсов клетчатого костюма в том, что пиджак можно носить и отдельно, с любыми однотонными брюками. Или наоборот. Да и простая рубашка в клетку в сочетании с джинсами и фактурной обувью также будет свежей нотой в твоем повседневном гардеробе. Правда, стоит иметь в виду, что клетка визуально делает силуэт шире. Так что если этой ширины в плечах и бедрах у тебя и без того в избытке, клетка может навредить. А что касается цветовой палитры, то не бойся вещей с ярким многоцветным рисунком. Ты же не только в офисе живешь, правда? И даже если в душе твоей правит консерватизм, то серо-желтый или коричнево-голубой варианты попробовать не помешает. Хотя бы в выходной ты точно можешь сбросить маску формальности.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Light It Up, Майор Лазер, энергичная, очень заводная. В общем, для тех, кто хочет немного пританцовывая разминаться, может быть, пританцовывая делать работу. В конце концов, есть те деятельности, которые это позволяют. Думаю, самое оно. Ведь это середина дня, пока еще не вечер, хотя скоро это изменится. Но даже в таком случае энергия – это то, что нужно. Ну а еще нужно добавить ее побольше, потому включая музыку, если грустно и не очень, а может быть просто включаем ее, оставляем ее включенной, и вот вам Филатов с Карасем. Буквально о хорошем.
1: И киты вернулись. Радио Бурга. Радио Бурга.

16 мая 1981 года в 5 часов 10 минут в окрестностях села Амалон в небе появился светящийся шар, который с гулом и грохотом пролетел мимо оленевода Ивана Тынавии. Пастух своими глазами видел, как нечто страшное упало вдали, оставив длинный розовый хвост в лучах восходящего солнца. Лишь через год он, обходя сопку за сопкой, обнаружил воронку, в центре которой находилась оплавленная черная глыба. Это был железокаменный метеорит массой 250 килограммов. Находка получила название «Амалон». В настоящее время находится в Магаданском краеведческом музее. А в селе Амалон можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Off in by Miles Away на волнах радио Пурга уже в уходящем часе. Ведь не только время, но и расстояние летит, и довольно быстро. И это даже не зависит от транспорта, который вы выбираете. В любом случае, расстояние будет преодолеваться. Даже черепашки, на самом деле, на многое способны. Ну а у нас свои способности будут показывать и другие ребята. А именно группа Добро, дальше больше Бандеры с Черно-Белое. Ну а перед этим немного фактов и новостей из мира науки. Ведь там есть не только интересное, но и очень полезное.
1: Не учи ученого. На первом острове под управлением искусственного интеллекта зарегистрировались 12 тысяч человек. Остров Сенсей, расположенный в архипелаге Палаван, имеет площадь всего 3,5 квадратных километра. Год назад крошечный остров купил Дэн Томпсон, который руководит компанией по разработке чат-ботов с искусственным интеллектом. На острове Томпсон решил создать идеальное государство, которым управляют роботы. В совет острова входит 17 роботов. Все модели обучены на трудах и выступлениях таких известных ученых и политиков, как Уинстон Черчилль, Марк Аврелий, Махатма Ганди и Леонардо да Винчи. ИИ-копии самых мудрых людей обсуждают все предложенные для Конституции проекты. Пока роботы действуют совместно с людьми, которые реализуют решения совета. В будущем они будут подключены к банковским картам и криптокошелькам. Однако такая свобода действий роботов пока беспокоит разработчиков, поскольку она может привести к непоправимым и дорогостоящим ошибкам. Именно поэтому 9 избранных резидентов составляют ассамблею, способную отменить решение машин. Проект уже привлек внимание тысячи людей. Хотя на острове живет пока один садовник, владелец планирует построить на нем 30 вилл для туристов, которые посещают архипелаг. Уже 12 тысяч человек решили стать электронными резидентами острова. К концу 2026 года Томпсон надеется создать на острове экологичные возобновляемые микросети и исследовательские лаборатории с открытым исходным кодом. А через год планируется уже на 100% запустить программу электронного резидентства и начать подготовку к приему физических поселенцев. Томпсон надеется, что жизнь на острове будет основана на принципах справедливости и соблюдение прав человека, благодаря тому, что правители будут руководствоваться не личной выгодой, а объективными соображениями.
2: Не учи ученого.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палин тельхэд гэторпэнэл тэгэмэн анамгэлаавэл өмнэн апэнэлгүүд. Чукотка кэн кэдпэгэлэвэл адгагранта мани перээлэн ад федеральны мани пэм. Минкре анамгэлаавэркэна Владислав Кузнецов округ Рокаванвэл. Урокаур кэна Эрмэлтэтэр кэна Амэл Россия кэна конкурсаур гэка регион добрых дел. Анкамам атэйвэл кэна региону гэн альхэн венрат мэвэсэртэн мэс анчал ана Арван татэн вэтэ центр анкама Риянан ангау кэм Нарамани трэл кэна ткон асхэн кэн миллион тэг асвэптэма Анкана тринини гэтэлэ канье уккатры кэнкам гуурэлэ кэм Иран инвалид центр тен мюсирет кенет венг пек ек билибино кен кам волька кем анка невинрет кенет кит пришиус этем раме рам мюсиртен мс анчанк тор мюсиртен мс этем равенте така руме кел кит пришиус этем кит пришиус анвинрет кенет мутевиринет этен камаргине троер этем Энантин мавлят конкурса ка Росмолодежь мюсертен мыс уйет молодежин кам дети эрам регион кене нанам гляур кене гем кельсин это кит погили улет наматвала Чукот какен. Национальный центр к России, к Москве, к Нинтехен, Нира, к форум, нев, анир, энергис, какие Чукотка кин гумэкэскэ үлэнэд клик кин кон асхэн кин гилэй үлэд амал вангвал и организация кин энмэлэвэд лэд гилэн үйвэд лэд культура ка кэдпэгилэй үлэд нгамэр мэд арсис аву нэлэхэн эд мэусэртэн мэс эд намэт вававаргэ кин сама кэн майна кургэд Владислав Кузнецов нагат вэлэн ад регион кин манивэн ратиргэд кэмэйнэл эдэй Сама гатвэлэн инкуна округа ка генинилэн роэр асавет сама роэр им МФЦН ка роэр атэн нанван вакнвин рэткэн атэн Миусертэн мэс атэн морок делегация кэнэ Тевкэлэйтэ нэрэнниунэ тэр миусераун вэтэ советэ тэ федерацэйн. Вэлькак пани нанэ подкатэйкар кэнку ужарвур эттэ минкре нанамгэлаур кэтта пэнлэгэл эт информагинства Чукотка отволен вэ хасэ нэнк ама кухлэрвур этрэн отвак он вэтэ гнунэ тэгэтэй кэплэт кухлэнэ отволен вэ ка наран омрава унэнэ мимлэгэ сурмэ нэнк ама нэрэкэн нэнэ нэнк ама нэнкэната мимлэгэсэ нэрэ Нерей пэнэна пэльфэнты ээнэ гаквэма амэл эты рэннулэн кэ нэрэтэй кэнэн эт мэлэнгхлэк кэн кэлхэн кэнэк этэнк ама нэрэтэй кэнэн ном кэн яран эм атсанвэл кэлку ушорвэ кэнк ама атвэ атсанвэл кэлэ нэпэткэтэй кэхэн эт манитрэл хэргэ пэмэ сэртэн мэс уйэтэ нэнтэн мэс аухэ нэрэпэткэтэй кэплэт кэнэн агнунэк айнэ ихэк. Чукотка ка генлэлэн ал ушивэтэвэл епэл омэсэд красэ тэргэтэм эрмэлтэтэм эрмэтэ регион кэнэтэм энэнтэн мавэл эт регион кэн департамент нутаэнрэ тэргэ кэнэ ушивэтэвэл епэга красэлэн атэм лэмусэдэ мингэл ат округа кэн Москва кэн Твери республика кэна Коми, Карелия, Калмыки, Ростов-на-Донунг ама холэ регион кэнэтэм Эрам департамента кэна Александр Савченко и нанамгэлаур кэна Альсон Синита хэумусидте мингэл ананг аминэнлэл угэн альсэна федерация кшахмат Чукотки хэумусид хэргэта гамгулэн аткон асхэнс эта вулкатвэкэн камгэнлэлэн эта красит хэргэтэннэн лэнгэс кус утирэк Эрмэлтэтл угэн альсэна вэнкэна Адьян Утнаносов Иракован выгатвалена Вячеслав Макаров Костромакина Мрокован выгатвалена Михаил Ситников Ванкин. Анканай бутклет куркан, атау вольктветавнеты.
0: Радио Пурга.

0: Чебанов, Владимир Пресняков и близкие рядом. Вот такой статус можно поставить тому, кто это пел. Он счастлив, вот он диагноз. Ну и он, наверное, самый желанный среди всех, что могут сказать. Ну а поставить его можно и самому, на самом-то деле. Тут далеко бежать не придется. Попытаемся это сделать и в этом часе тоже, ведь с вами также Радио Пурга, которое поздравляет вас с наступившим вечером. Да, и знаете, это время возможностей других более приятных и тех, где мы чаще отдыхаем. Но отдыхать лучше всего под музыку с Настасьей и теми самыми самолетами. Музыкальными, двухминутными, а может быть и трех. Сейчас узнаем.
1: Радио «Пурга».

Ну, а мы надеемся, обстоятельства позволят стать счастливым абсолютно любому, кто этого захочет. Ну, а вместе с этим мы расскажем вам просто о приятных вещах, ведь 1 июля пестрит подобным. Сегодня, к примеру, Международный день шутки. Нет, не розыгрыши, как 1 апреля, а именно шуток. Тех самых, над чем думают, придумывают целые истории и рассказывают их, бывает, даже на сцене. Вот он, Международный день шутки. Так что все профессиональные шутники вас поздравляем с праздником. Ну и пускай ваша муза и вдохновение никуда не деваются и тоже позволяют вам стать счастливыми в моменте, а лучше прямо сейчас. Ведь в этом плане лучше поторопиться. Ну а мы торопимся к Саби и Необойке. Ведь там немного про базовый минимум. Брать на вооружение, скорее всего, не стоит, но послушать очень даже.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В самом сердце Великого Байкала есть остров, который байкальские ветра высекали тысячелетиями. Место, где легенды живут в каждом камне, а воздух наполнен древней силой. Приглашаю вас на остров Ольхон.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Символ и сердце острова – скала-шаманка. Она возвышается над водой, овеянная преданиями бурятских шаманов. Это не просто красивая скала. Это место силы, где чувствуется дыхание самого древнего и глубокого озера на планете.
2: Экспедиция продолжается.
1: Каждый сезон раскрывает Ольхон по-новому. Летом его берега – это песчаные пляжи, идеальные для каякинга и сапсерфинга. А водные прогулки на катере откроют вам самые потаенные бухты. Зимой же, особенно в феврале-марте, Ольхон преображается. Вы сможете пройтись по хрустально-прозрачному льду, увидеть сказочные торосы и покататься на коньках по зеркальной поверхности Байкала.
2: Время погрузиться в новое.
1: Добираться лучше всего через Иркутск или Улан-Удэ, а оттуда на пароме или на машине. И важный совет. Жилье здесь стоит бронировать заранее, особенно в разгар лета или ледового сезона. А если захотите исследовать дальний уголок острова, выбирайте подготовленный транспорт.
2: Финальный аккорд.
1: Ольхон – это путешествие для души, для семей, которые ищут настоящее приключение, для влюбленных пар и для каждого, кто готов услышать тихий, мощный голос природы. Помните, самые сильные впечатления те, что мы находим вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте развлечения, когда два похожих варианта вдруг кажутся совершенно разными, стоит только поставить их рядом. Вы смотрите на два серых свитера. По отдельности почти одинаковые. Мягкие, теплые и нейтральные. Но когда кладете их рядом, то вдруг замечаете, один скучно-серый, а другой стильно-дымчатый. Хотя разница в полтона, просто мозг усиливает контраст, чтобы было легче выбирать. Или выбираете между двумя смартфонами с почти идентичными характеристиками. По отдельности оба хороши, но стоит сравнить, и один становится медленным и устаревшим, а второй мощным и современным. Хотя на деле разница в производительности всего 5%. Мозг здесь не обманщик, он упрощатель. При сравнении ему нужно быстро найти критерии для выбора, поэтому он преувеличивает даже малейшие отличия, как увеличительное стекло. Это помогает решать, но иногда создает иллюзию, что разница гораздо важнее, чем она есть. Но вот вам совет на день. Если при сравнении один вариант вдруг стал ужасным, а другой идеальным, отложите их на минуту. Посмотрите на каждый по отдельности и спросите, а что я думал о нем до сравнения? Часто окажется, что оба неплохи. Просто мозг немного пририсовал контрастов для удобства. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто любит чуткие границы, даже если приходится их слегка подкрашивать.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Нелли Фуртадо и All Good Things на волнах радио Пурга. Ведь только хорошие мысли пускай остаются с нами до победного. Ну, или лучше, абсолютно всегда, в любой ситуации, только хорошие думы. Ведь если думать о плохом можно, а вернее о том, как к этому подготовиться, если это, конечно, неизбежно случится. Но настраивать себя, что что-то точно плохое произойдет, когда и шанс на хорошее, тоже не стоит. Как говорится, готовься к худшему, но рассчитывай на лучшее. Ведь без лучшего никуда. Надеемся, что в целом так и будет. Ведь в нашем случае действительно будет. Дизисты, Адора, Мелодрама, Люс Чеботина, Командир, Винтажная, Гвадалей. Все это хорошие, хорошие песни.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Анастасия Лаврентьева. Добрый вечер. На Чукотке озвучили

Результаты последних выпускных экзаменов у 11-классников. Большинство лучших результатов показали анадырские школьники. 100 баллов по информатике получил Артем Дегтярев, 90 баллов у Алисы Буровой. Третий результат у Егора Рокотянского из школы Билибина, 95 баллов. Информатику сдавали 53 человека. По биологии среди 64 участников лучший результат у Алены Тагашиевой, 98 баллов. Также высокие оценки получили Алина Коваленко и Валерия Русакова. В экзамене по географии лучше стала Мила Пантич с результатом 77 баллов. Английский язык сдавали 20 человек. Здесь впереди Дарья Вуквука из профильного лицея, у которой 84 балла. Следом идут Мария Акульшина из угольных копий и Стефания Порядина из Певека. В угольных копиях продолжается капитальный ремонт дороги. Как сообщает информагентство Чукотка, участок между береговой зоной и федеральной дорогой на аэропорт уже готов на 60%. На площадке бетонируют полотно, монтируют освещение и укрепляют берег. По словам директора анадырского филиала компании «Плану» Миленко Йовича, старую дорогу регулярно размывал анадырский лиман. Поэтому со стороны воды устанавливают габионы, сетки, которые заполнены камнем. Общая длина бетонной дороги составит 3 километра 800 метров. Ширина проезжей части 7 метров. Вдоль маршрута обустроят 4 съезда, поставят 115 фонарей, теплую остановку и тросовое ограждение от переметов. Ремонт финансируется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Его планируют завершить в середине сентября. Московская школьница Екатерина Малкова впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ сдала экзамены на максимальные 500 баллов по 5 предметам. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил выпускницу, назвав достижение результатом невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли. Он подчеркнул, что успех открывает широчайшие возможности благодаря упорству и качественному российскому образованию. Глава ведомства пожелал Екатерине не останавливаться на достигнутом и использовать этот триумф как фундамент для будущих научных свершений, а ее жажду знаний для великих открытий. Финляндия завершает эпоху проводной телефонной связи. С 1 июля крупнейший телекоммуникационный оператор страны прекращает обслуживание стационарных линий, пишут ведомости. Проводная телефонная сеть функционировала в Финляндии с конца 19 века, однако на протяжении последних десятилетий стремительно теряла абонентов. В последнее время стационарные линии в стране Финляндии использовались главным образом для редких домашних телефонов, факсимильной связи и переговорных устройств в лифтах. И в завершении выпуска: во Владивостоке поймали гималайского медведя, который предположительно переплыл Амурский залив. Расстояние по прямой составляет около 10-12 километров. Хищника заметили на территории яхт-клуба, он забился в угол забора. На место прибыли полицейские, росгвардейцы и специалисты охотнадзора, территорию оцепили. Сейчас медведя отвезли в реабилитационный центр, где его обследуют врачи. После полного осмотра, если зверь будет здоров, его выпустят обратно в лес. И у меня все на данную минуту. До встречи в эфире.

баре Кремлине и конфетти. Много конфетти. Музыкального, конечно же. Ну а все это на волнах радио Пурга в новом-то часе, в котором есть и музыка, и шутка, и новости, и о праздниках немного тоже будем говорить. Ведь Международный день фруктов сам о себе ничего не скажет. Об этом надо узнавать. Ну а также в Анадыре дождь. Много дождя. Даже больше, чем фруктов в международный-то день. Ну а мы пожелаем удачи всем. Чем угодно, пускай человек занимается. В любом случае, удачи. А у нас Денис Клявер не такая, как все.

Увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Я к вам сегодня с простым рецептом потрясающей закуски из баклажанов. Готовы записывать? Нам понадобится 4 средних баклажана, 1 большая морковь, 1 луковица, большой болгарский перец, петрушка или кинза, 2-3 зубчика чеснока и соль по вкусу. Все это будем мариновать. В 2 столовых ложках теплой воды растворим 2 столовых ложки сахара и 1/2 чайной ложки соли. Добавим 2 столовых ложки 9% уксуса и маринад готов. Баклажаны нарежем кружочками и замочим в подсоленной воде на 20 минут, чтобы ушла горечь. В это время соломкой нашинкуем морковь и перец, лук полукольцами и обжарим на растительном масле до полуготовности все овощи. Баклажаны отожмем от лишней жидкости и тоже обжарим с 2 сторон по минуте. Полностью приготовиться они не должны. Соединяем все овощи между собой, добавим измельченную зелень, чеснок, зальем маринадом, хорошенько все перемешаем и в герметичной емкости оставляем мариноваться минимум на 6 часов. А после подаем к столу. Попробуйте приготовить, и эти баклажаны станут вашей любимой закуской. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире!
0: Сели, поели!

Джейсон Дерула, Белла Джетта, Софья Райс и 1, 2, 3. Ну, хорошая считалочка, которая влечет за собой абсолютно все, что придумаете. Ну, а мы не будем придумывать и просто расскажем еще об одном замечательном празднике 1 июля. Это не только день второй половины года, изобретение солнцезащитных очков и шутки, но и день реставратора. Человек, который берет что-то прекрасное, но уже состарившееся, ну, возможно, не морально, но чисто физически из-за времени, и делает из этого конфетку снова. Да, иногда они привносят что-то новое от себя, и это тоже заходит. Но тут уж как повезет и какой именно экспонат дождется своей реставрации. Эту профессию мы не забываем и только благодарим. Ведь прекрасное должно жить в любой форме.

0: воду не мути. Даша, как обычно, напоминает, что делать этого не стоит. Ни в одном из смыслов, а их достаточно много. Лучше, не знаю, спланировать этот вечер, ведь он наступил, он уже успел наполовину пройти, а времени еще достаточно. Можно и отдохнуть, подготовиться к следующему дню и даже расписать точный маршрут завтрашнего променада, если он, конечно, будет. А может быть, и его в целом спланировать как факт того, что в целом что-то можно сделать и после работы. Я же пожелаю вам удачи и вместе с тем хорошего настроения. Услышимся завтра в послеобеденное время.
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
2: Представьте, вы приезжаете в Венецию, а вместо того, чтобы щелкать камерой, достаете блокнот и карандаш. Вы не ловите момент, вы вникаете в него. Медленно, строчка за строчкой и тень за тенью. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто в путешествиях не фотографируют, а рисуют. Речь о реальных людях, от архитекторов в Барселоне до студентов Киото, от пенсионеров в Стамбуле до детей в Кейптауне, которые добровольно отказались от фотоаппарата в поездках. Для них блокнот не хобби, это способ увидеть город глубже, чем через объектив. В Испании один иллюстратор уже 15 лет путешествует только с акварелью и тонкой кистью. Он сидит на площади часами, пока не поймает свет на фасаде. Фото покажет, как выглядит дом, а рисунок – как он дышит, говорит он. А в Японии школьники участвуют в проекте «Путешествие без кнопки». Вместо селфи они делают зарисовки храмов, уличных торговцев и даже облаков над горой Фудзи. «Когда рисуешь, ты не спешишь, ты становишься частью места», – рассказывает учительница. И да, такой подход меняет все. Вы замечаете детали, которые пропустит камера, трещину в стене, взгляд продавца и изгиб тени. Не тратите время на фильтры и кадрирование, а вечером перелистываете блокнот и возвращаетесь в каждый момент заново. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся рисованием моста, что пропустил последний паром. Другой раз ребенок спросил, а где ваше фото? А ему показали эскиз его же лица. А в Марокко местный художник однажды обменял свой рисунок на чашку чая и получил еще и рецепт. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы попробовали рисовать в поездке?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Оксана Малютина. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. На Чукотке вопросы жителей теперь разбирают в чатах семейных советов в мессенджере «Макс». В состав входят опытные родители, ветераны, педагоги, врачи, соцработники, а также представители молодежи и бизнеса. Их задача – быстро помочь семье в сложной ситуации и подсказать, какие меры поддержки можно получить. Семейные советы действуют во всех районах округа. Чукотка получит федеральный грант на развитие добровольчества. Округ в третий раз подряд победил во всероссийском конкурсе регионов.

Дом добрых дел. На открытие и оснащение новых доброцентров направят более 9,5 миллионов рублей. Они появятся в Эквихиноте, Лаврентия и Провидение. Главные направления работы центров – социальная помощь, сохранение исторической памяти, поддержка участников СВО и их семей. В Угольных Копях продолжается капитальный ремонт дороги. Участок между береговой зоной и федеральной дорогой на аэропорт уже готов на 60%. На площадке бетонируют полотно, монтируют освещение и укрепляют берег. Со стороны воды устанавливают сетки, которые заполнены камнем. Ремонт планируют завершить в середине сентября. Камчатский каякер приближается к берегам Чукотки. Иван Клочков прошел около 2000 километров на пути к Уэлену. Он идет на каяке из Петропавловска-Камчатского вдоль побережья Берингова моря. Экспедиция стартовала 1 мая. В минувшие выходные он добрался до камчатского села Пахачи. Теперь каякеру предстоит пройти почти 600 километров до Хатырки. В Уэлен он рассчитывает прийти в конце августа или начале сентября. В Москве проходит второй форум «Женщин Севера». Чукотку представляют 29 участниц из разных сфер. На площадке обсуждают, какие решения помогут северным регионам стать удобнее для жизни, работы и воспитания детей. Делегация представила опыт дошкольного образования и работу по сохранению культуры коренных народов. Предложения Чукотки включат в итоговый документ и направят на проработку в профильные комитеты Совета Федерации. А на сегодня это все, о чем мы хотели рассказать. Спасибо, что были с нами. Через час вас ждет выпуск новостей на чукотском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.

0: 5'9", brown eyes.
1: Минутка здоровья.
2: Привычная для россиян ягода оказалась полезна для сосудов. Экстракт черной смородины может кратковременно улучшать работу сосудов у части здоровых мужчин. К такому выводу пришли британские и турецкие ученые. В исследовании участвовали 15 здоровых мужчин в возрасте около 24 лет. Ученые проверяли, как разовый прием экстракта черной смородины с 210 миллиграммами антоцианов влияет на сердечно-сосудистые и метаболические показатели в покое и во время умеренной ходьбы на беговой дорожке. Антоцианы – это растительные пигменты, которые содержатся в темных ягодах и обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Через 2 часа после приема экстракта у части участников снизилось общее периферическое сопротивление сосудов. У 9 человек показатель уменьшился в среднем на 17,5%, а у 8 вырос сердечный выброс. При этом во время 30-минутной ходьбы заметного эффекта почти не было. Частота сердечных сокращений снизилась там всего на 2 удара в минуту, что авторы считают слишком малым изменением. Также экстракт не повлиял на расход кислорода, обмен жиров и углеводов. Исследователи подчеркивают, что разовый прием черной смородины может влиять на сосудистую регуляцию у части людей, но для устойчивого эффекта, вероятно, нужен регулярный прием, а выводы требуют проверки в более крупных исследованиях.
1: Минутка здоровья.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а кто и когда придумал носовой платок? Изначально носовые платки появились не как средство личной гигиены, а как символ статуса. Первые упоминания об их использовании встречаются в Древней Греции и Риме, где богатые и знатные люди использовали куски ткани, пропитанные ароматами, чтобы прикрывать нос от неприятных запахов. У римлян, например, такие платки назывались «судариум», что буквально переводится как «платок для пота». Они носились как аксессуары, демонстрировали изысканный вкус владельца, и только эпоха Ренессанса дала носовому платку его привычное значение. Во времена короля Франции Генриха II носовой платок приобрел популярность как предмет гигиены, а его супруга Екатерина Медичи популяризировала изысканные тканевые платки, расшитые золотыми нитями. Позже французский король Людовик XIV постановил, что длина платка должна быть равна его ширине, и маленький квадратный платок с тех пор остается неизменным.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Медицинская реабилитация для участников специальной военной операции предоставляется во внеочередном порядке. Это включает возможность прохождения реабилитации в стационарных и амбулаторных условиях, а также на дому с использованием телемедицинских технологий. Каждому участнику специальной военной операции разрабатываются индивидуальные программы восстановления, которые могут включать физическую реабилитацию, психологическую поддержку, лечебную физкультуру, массаж и другие процедуры. Важно, что при наличии медицинских показаний реабилитация может длиться 30 суток и более. Для определения показаний к реабилитации лечащий врач организует неочередную телемедицинскую консультацию с профильными специалистами. Это позволяет быстро и удобно получить необходимую помощь. Ветераны специальной военной операции также имеют возможность пройти курс медицинской реабилитации в специализированных центрах, где предоставляются высокотехнологичные услуги по восстановлению при различных заболеваниях и травмах. Например, в Московской области функционирует многопрофильный реабилитационный центр, где участники получают помощь при поражениях головного и спинного мозга, а также при сердечно-сосудистых заболеваниях. Порядок оказания медицинской помощи инвалидам включает наблюдение за состоянием здоровья, меры по обеспечению доступности медицинской инфраструктуры, возможность записи к врачу, информирование о состоянии здоровья. Инвалиды и участники специальной военной операции имеют право на бесплатную доставку медицинской организации для проведения профилактических мероприятий. Во время лечения в круглосуточном стационаре инвалиды первой группы могут получать круглосуточный уход от ближайших родственников или законных представителей при условии соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Страховая медицинская организация «Сагазмед» осуществляет информационное сопровождение участников специальной военной операции на всей территории России. Это значит, что при возникновении вопросов или проблем с получением медицинской помощи в любом регионе участники специальной военной операции могут обращаться в свою страховую медицинскую организацию для их решения. За дополнительной информацией можно обратиться к своему социальному координатору или по телефонам 8-420-722-210-51 и 8-422-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттек. Палем тельхет, который помнил, как мы на мгласе умни на пенелькут. Чукот, как инцези на тель, оусивит тевесе, после умосит краси тиргетем. Энантин маус от регион кин департамент, но таун ре тиргекинем. Соусивит тевесе, пага краси на тель, умусит теминнес от округа кин Москва кин Твери. Республика кина Коми, Карелии, Калмыкии, Ростов-на-Донун, Амакосе регион кина тем. Эрам департамента кина Александра Савченко, Нанамысаур кина. Хальсон сини тэль умусит теминнес анынк ама иненсес оген ассина Федерация шахмат Чукотки. Сомосет ритгам гусена тайвы вулькат векынк амгенсесина тэ красе тиргетын ненсенгит кус утирыкам. Эрмельтетл уген ассина Венкина Адьян Утнаносов, Ниракалван Вагатвасина Вячеслав Макаров, Костромакина Мрокалван Вагатвасина Михаил Ситников, Венкин. Чукотка как и погибли гранта мани пересен от федеральной мани по Минкре на Намгасаурка на Владислав

Кузнецов округа на Грока орган Эрмильтетерк на Малерасия киноконкурс орган регион добрых дел. Нкама Атиолькина региону ген Альшин Венрат Меусертен Мсанчашанам. Рван татын веты центр нкама Рьяна Нангавка на Рамани Трешкан откон Аскинкин миллион газ вептамам. Нкана Тринининга Тихи Ханьяу Катрак нкамгу Урешакам. И Рангин ваша центр тен Меусерет Кенет Венг Пэкек Билибино нкама Вышкакам. Нкан Винрет Кенет Акит Пагиши Ушатар Меусерамгу Катур Меусертен Масатам. Румакеуке Акит Пагиши Ушатам. Кит Пагиши Ушатам Винрет Кенет Мутеверингет Шатан Камаргина Троиратам. Энантин маузет конкурс ака Росмолодежь Меусертен мыс уйета молодежен кам дети. Эрам регион кененан мгзаурка на агым кельсенет кит пыгиси узет наматваш от Чукоткакен. Чукотка каперем гошен от заявка от Мирахена конкурса кена Мальхоз Юрга кена от Иолькина номинация ка Нерену его угната Нанкет пасата Мальхоз Юсета ка Анкеурен там конкурса Мальхоз Юкасет кора Тенкам кутти команда от Миусильсата Заявка от Нереперинген от Кликин Нен парош каутаунета Нере Ищина Нерен курете угнат Конасхен каутаунета Айни Ищина Мирахен на конкурса кена нынешняя спортивная элита Чукотки 2026 эрам округа кена департамента кен мальхоль юрген сазена Алексей Химчук на нынешня оркена нын вашат конкурса оргет нивин рет кенет орайл саутем тенкит пынк мальхоль сесетака эрмельтет сет неринен кавиунне дипломан каммане кавиота клик кена мнгит каука гитчай эсе кангангит комайн Нэни гусеус эн мэшкос гыргэка эгэнэккун. Вышкак панина не подкатейкарка на коузорвор это минкре на намгасаурка тапанзангас от информагентства Чукотка от вошен в касе нанкам коузорвор это ринг от вак он вете гнуне теге подкатейка плеткусина от вошен в кан наран омраван гна мимсесурма нанкама нерекен гна тва эрмете венкина кампания кина планума Миленка Йовича Петер эт кон по мимсе нинан троус гаукынын камын кына тамемзин каскына нерей пыңына пылвынтыен агак вума. Амыл этер эннулын кы нерей тейкынын эт мылын кликкен кылшын кене кетын кам нерей тейкынын эт ном кына та яра татсан вышкалте кулшур вакын камам. Вы атсан вышкалте нерей паткатейкынын манитрель хирге пыми усертен мыс уйета. Нынтен мыс аукын эт нерей плиткунын эт амыл эт мегусит тегену нака айни ишек. Анканай бутыплет куркан, атау, эргаттау нитин.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: На первом острове под управлением искусственного интеллекта зарегистрировались 12 тысяч человек. Остров Сенсей, расположенный в архипелаге Палаван, имеет площадь всего 3,5 квадратных километра. Год назад крошечный остров купил Дэн Томпсон, который руководит компанией по разработке чат-ботов с искусственным интеллектом. На острове Томпсон решил создать идеальное государство, которым управляют роботы. В совет острова входит 17 роботов. Все модели обучены на трудах и выступлениях таких известных ученых и политиков, как Уинстон Черчилль, Марк Аврелий, Махатма Ганди и Леонардо да Винчи. ИИ-копии самых мудрых людей обсуждают все предложенные для Конституции проекты. Пока роботы действуют совместно с людьми, которые реализуют решения совета. В будущем они будут подключены к банковским картам и криптокошелькам. Однако такая свобода действий роботов пока беспокоит разработчиков, поскольку она может привести к непоправимым и дорогостоящим ошибкам. Именно поэтому 9 избранных резидентов составляют ассамблею, способную отменить решение машин. Проект уже привлек внимание тысячи людей. Хотя на острове живет пока один садовник, владелец планирует построить на нем 30 вилл для туристов, которые посещают архипелаг. Уже 12 тысяч человек решили стать электронными резидентами острова. К концу 2026 года Томпсон надеется создать на острове экологичные возобновляемые микросети и исследовательские лаборатории с открытым исходным кодом. А через год планируется уже на 100% запустить программу электронного резидентства и начать подготовку к приему физических поселенцев. Томпсон надеется, что жизнь на острове будет основана на принципах справедливости и соблюдение прав человека, благодаря тому, что правители будут руководствоваться не личной выгодой, а объективными соображениями.
0: Не учи ученого.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Знаете ли вы, что лак для ногтей способен преобразить наши руки так же, как и декоративная косметика преображает черты лица? Лак может даже визуально изменить пропорции кистей. Скажем, все нюдовые оттенки заставляют пальцы казаться длиннее, а лак ярко-оранжевых и желтых оттенков поможет коже выглядеть более загорелой, ну а темные цвета помогут сузить ногтевую пластину. У мастеров нейл-арта есть немало секретов из этой оперы, и они наверняка вам пригодятся. Хотите, чтобы кожа на руках выглядела моложе? Откажитесь от неоновых и слишком кричащих лаков. Оттенки должны быть сдержанными. Если у вас светлая кожа, подойдет лак нежно-розовой или персиковой гаммы. Смуглокожим девушкам стоит присмотреться к мятно-синему. Кстати, в Инстаграм можно найти страничку кореянки по имени Цзинь Сун Чой. Это настоящий рай для любителей маникюра. Недаром ее прозвали нейл-гуру, ведь о маникюре эта женщина знает абсолютно все. Поищите идеи для вдохновения. Между прочим, среди ее звездных клиенток замечена даже Сара Джессика Паркер, которая каждую неделю ходит в ее именной спам. Самое хорошее, когда ничего приятного не ждешь, а оно раз и случается. И лучшее, что вы можете сделать для себя утром – поверить в то, что день порадует вас каким-нибудь сюрпризом. Ну вот, к примеру, кто-то из симпатичных коллег вам улыбнется и пригласит на обед. Девушки, пожалуйста, не отказывайтесь. Миллионы людей находят себе пару именно на работе. Кстати, психологи из Мичиганского университета поделились с интересными выводами насчет служебных романов. Выяснилось, что клерки мужчины с большим удовольствием крутят шуры-муры со своими начальницами, а вот свадьбы обычно играют с женщинами, занимающими в компании более низкое положение. И что любопытно, чаще других в 75% случаев роль невесты достается секретаршам.
0: Территория женщин.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: А знаете ли вы?
1: В Азии обитает рыба-брызгун. Она сбивает насекомых, которыми питается, четкой струей воды.
0: Теперь буду знать.

Радіо Бурка. І тундра розцвітає під музику. Радіо Бурка.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Какие продукты можно употреблять несвежими? Если у вас что-то перестало быть свежим, не спешите выкидывать это в мусорку. Многим продуктам можно дать вторую жизнь. Зачерствевший хлеб отлично превратится в хрустящие сухарики. Из несвежих фруктов сварите ароматное варенье. А засахарившееся варенье – отличный материал для домашнего алкоголя. Почему бы и нет? И вкусно, и дешево.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
3: Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите.

0: Радио Бурда.
1: Открывай, я на пороге, разговор не будет.

0: Радио Радиопурга.
1: Радиопурга. Шесть туши на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день. В программе «Территория мужчин».
1: Привлекательный в глазах женщин мужчина просто немыслим без профессии. При знакомстве это становится настолько важным моментом, что по этому поводу даже составили рейтинг мужских занятий. Самыми мужественными женщины безоговорочно признали, кто бы сомневался, полицейских и пожарных. Все логично, даме нужна защита. И кто обеспечит ее лучше специалиста в этом деле? Хотя мужчины-бухгалтеры не сильно проигрывают, их привлекательность тесно связана с деньгами и умением их зарабатывать. Впрочем, в сфере экономики есть и другие специальности. Они тоже отлично подойдут в качестве козыря при знакомстве. И, наконец, стабильно оказываются в фаворе у слабого пола врачи и мануальные терапевты. Словом, все те парни, которые могут ловко вправлять вывихи и снимать мышечное напряжение. Никому из женщин не придет в голову отказаться от личного массажиста под боком, так что какие-нибудь трехмесячные курсы на эту тему тебе точно не помешают.
0: Территория мужчин.
1: Расхожая фраза «если ты не обут, значит ты не одет» для мужчины имеет особое значение. Обувь – твое все. И пора признать, что уход за ней – целая наука. Так что если ты хочешь подольше ходить в сверкающих новизной ботинках, запоминай правила игры. Купил новую пару – не спеши сразу надевать. Если это ботинки на кожаной подошве, отнеси их в мастерскую, чтобы поставить профилактику. Это такая плотная наклейка на подошву, которая защищает от протирания. Перед первым выходом обработай обувь защитным средством с водоотталкивающими свойствами. Для гладкой кожи подойдет крем, гель или воск, а для замши или нубука – специальный спрей. Ну а вернувшись домой, не поленись сразу же обувь вычистить. Замшу приводят в чувство только в сухом состоянии с помощью специальной резиновой щеточки. Загрязнения удаляются очищающей пеной, а вовсе не ватой с мылом. А кожу достаточно протереть влажной губкой. Когда ботинки высохнут, нанеси на них очищающий крем. Он проникает в поры и удаляет из них грязь и химические реагенты. И главное, помни, качество ухода за обувью не должно зависеть от цены. Твой статус не в стоимости ботинок, а в степени их чистоты.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: отчего белоствольные все понимают.
1: У дорог, прислонившись по ветру, стоя, и листву так печально кидают.
0: Я пойду по дороге простору, я рад.
1: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
0: Отчего так печальные листья летят
1: под рубахой.

0: с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

Рекорд жары, когда-либо зафиксированный в Анадыре, составляет 31 градус Цельсия. Доказано, прослушивание радио «Пурга» согревает даже в зимние морозы. В Анадыре «Пурга» вещает на частоте 102,8 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Вместе далеко пойдем» на радио «Пурга». Сегодня мы отправимся туда, куда попадают лишь самые смелые путешественники. В одно из самых труднодоступных и потрясающих мест России. Речь о плато Путорана в Красноярском крае. Это сердце Центральной и Восточной Сибири. Представьте, перед вами не просто ландшафт, а живой музей природы. Здесь тысячи лет назад изливалась лава. И сегодня вы можете увидеть уникальные древние базальтовые террасы, похожие на гигантские ступени. А еще редкие растения, которых нет больше нигде. Животные, что обитают только в таких суровых краях. В общем, это место, где каждый камень рассказывает историю, а горизонт кажется бесконечным.
2: Начинаем исследовать.
1: Что можно сделать на плато Путорана? Отправиться в трекинг по диким тропам, покататься на каяке по кристально чистым рекам, порыбачить на горных озерах или подняться на вертолете, чтобы с высоты увидеть, как плато сливается с небом.
2: Когда ехать?
1: Лучший сезон с июля по сентябрь. Температура в это время держится в районе 15-18 градусов. Идеально для прогулок. Но запомните, в июле очень активны комары. Обязательно возьмите с собой репелленты и одежду с длинными рукавами. Это ваша защита от назойливых насекомых.
2: Как добраться?
1: Из Москвы авиаперелет до Норильска, а дальше только вертолет или лодка. Помните, на плато нет мобильной связи, вы в полной автономии. Обязателен теплый слой одежды, аптечка и средства от насекомых. И самое главное, без опытного гида и организованного тура здесь не обойтись. Это дикая, непривычная земля, где важна каждая рекомендация знатока.
2: Напоследок.
1: Друзья, плато Путорана – это не просто точка на карте, это вызов самому себе, встреча с настоящей, нетронутой Сибирью. Если вы мечтаете о приключениях, которые запомнятся на всю жизнь, присоединяйтесь к нам на радио «Пурга». Вместе мы откроем новые горизонты путешествий и узнаем, на что способна человеческая смелая душа. До новых встреч в эфире!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем!

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22.00.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Сегодня на полках магазинов нам предлагают большой ассортимент пищевых масел. Но какие же из них выбрать для приготовления, а какими лучше заправлять салаты? Давайте разбираться. Для жарки подходят рафинированные масла с высокой температурой дымления. Например, рафинированное подсолнечное. Это универсальный вариант, подходит для жарки и запекания. Рафинированное оливковое также отлично подходит для жарки. На кокосовом масле идеально готовить при высоких температурах. Кукурузное подходит для жарки и запекания, имеет нейтральный вкус. Масло авокадо идеально для жарки и салатов. Оно богато мононенасыщенными жирами. Для салатов и холодных блюд лучше использовать нерафинированные масла, например, оливковое, оно идеально для овощных салатов, пасты и соусов. Льняное масло богато омега-3, отлично подходит для заправок салатов и добавления в каши. Кунжутное масло незаменимо для азиатской кухни, но также подходит для салатов, придают пикантную горчинку. Тыквенное масло обладает выраженным вкусом и подходит для салатов и закусок. Кедровое имеет ореховый аромат и используется для заправки салатов и закусок. Соевое нерафинированное масло подойдет для холодных блюд и заправки салатов. Выбор масла также зависит от типа кухни. Кунжутное для азиатских блюд, а сливочное для выпечки, каш и добавления в готовые горячие блюда для вкуса. Выбирайте масло правильно, чтобы ваши блюда были еще вкуснее. Готовьте с удовольствием и до встречи на эфирной кухне.
0: Сели, поели.
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины. Вот твой дом, но в двери уже новый замок. Здесь ждали тебя так долго, но ты вернуться не мог.

дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле. Страх сказал:

на новый замок. Он вложил в ее руки ключ и сделал так, чтоб ты вернуться не мог. И ты вышел во двор, и ты сел под окном, как брошенный пес, и вот чуть-чуть отошел, да немного замерз. И ты понял, что если б спешил, то мог бы успеть. Но что уж теперь поделать, и достал гитару, и начал петь. А соседи...

успел посмотреть на окно. В это время она погасила свет. В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

0: Дай закурить.
1: Да нет, да зачем, да перестань. На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: Радио Пурга.
1: Все. Что, все? А надо было раньше просить.
2: Так я же сразу извинился.
1: А, все, уже.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Красиво или престижно жить не запретишь. Но что такое слово «престиж» и так ли мы все воспринимаем на самом деле? Слово «престиж» пришло к нам из латинского языка, что означает «иллюзия», «обман» или «трюк». Чувствуете, к чему я клоню? Переломный момент произошел примерно в эпоху Наполеона. Авторы того времени использовали слово «престиж» в контексте репутационной силы. Например, когда говорили, что общественное мнение или символическая власть. То есть престиж Наполеона были важнее реальной политической власти. И именно тогда слово «престиж» начало, что называется, переплавляться из понятия «иллюзия» в такое понятие, как влияние, уважение и статус. В русский язык слово «престиж» пришло уже в новом, что называется, переплавленном значении социального статуса, репутации, высокого уровня. Оно закрепилось в 20 веке как позитивная характеристика, и мало кто сегодня вспоминает о первоначальном значении этого слова, связанного с иллюзией и обманом.
0: Территория фактов.
2: Почему день?

Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Все мы мечтаем о натуральной косметике, в состав которой входят исключительно полезные ингредиенты. Однако порой, даже потратив немалую сумму на органические уходовые средства, мы вдруг понимаем, что они попросту не работают. Волосы после эко-шампуня не блестят, и им явно недостает объема. А антивозрастной крем не обеспечивает ничего, кроме легкого увлажнения. Получается, что химия в косметике более эффективна, и без нее не обойтись. Вот, скажем, силиконы. Если верить рекламе, они делают кожу мягкой и шелковистой, а волосы густыми и блестящими. Силиконы в косметике выступают в роли защитного покрытия. Это своего рода пленка, которая запаивает каждый волос, предотвращая ломкость. А если говорить о креме, то под такой пленкой активнее действуют увлажняющие и питающие ингредиенты, которые входят в состав средства. И, кстати, есть заблуждение, что силиконы закупоривают поры, но на самом деле химический состав не позволяет этим веществам проникать в глубокие слои эпидермиса. Порой силиконы образуют на волосах слишком плотную пленку, которая приводит к появлению жирного блеска. Косметика с высоким содержанием силикона не дает коже дышать, а волосы под такой броней начинают разрушаться. В 87% случаев силикон мешает проникновению в волос питательных веществ. Так что злоупотребление такой косметикой может привести к выпадению волос. Постарайтесь не пользоваться шампунями и бальзамами, содержание силиконов в которых превышает 50%. И, конечно, стоит иметь в своем обиходе специальные очищающие средства, в том числе и для волос. Хотя бы раз в месяц их нужно мыть шампунем с эффектом глубокого очищения.
0: Территория женщин.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: А знаете ли вы?
1: Если у вас аллергия на домашних кошек, у вас также аллергия на тигров, львов и других представителей семейства кошачьих.
0: Теперь буду знать.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.
2: Я вижу млечный путь, туда, где края свет, сквозь ночи темноту.

0: Минутка здоровья.
1: Назван полезный продукт для снижения риска камней в почках. Овсянка оказалась эффективнее других видов клетчатки для снижения уровня мочевой кислоты в крови. К такому выводу пришли китайские ученые в исследовании, опубликованном в журнале Food and Function. Повышенный уровень мочевой кислоты считается одним из главных факторов риска подагры и образования камней в почках. Исследователи решили сравнить, как разные источники пищевых волокон влияют на этот показатель у молодых людей. В эксперименте участвовали 99 студентов, которых на 8 недель разделили на 3 группы. Одна группа регулярно употребляла овсянку, вторая – рис с резистентным крахмалом, а третья придерживалась обычного рациона. При этом питание было составлено так, чтобы участники получали примерно одинаковое количество калорий и питательных веществ. Оказалось, что обе диеты с высоким содержанием клетчатки снижали уровень мочевой кислоты, однако овсянка работала заметно лучше. В среднем показатель уменьшился на 64,5 микромоля на литр против 39 микромолей в группе с резистентным крахмалом. Дополнительный анализ показал, что эффект может быть связан с изменениями кишечной микрофлоры. У людей, употреблявших овсянку, увеличивалось количество бактерий рода диалистер, а также менялся уровень связанных с ними метаболитов. Авторы считают, что именно эти изменения могут помогать организму эффективнее снижать уровень мочевой кислоты.
0: Минутка здоровья.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Обновляйте кожаные вещи с помощью обычного увлажняющего крема. Наносите его на потертости на сгибах сумок и курток. Эффект будет заметен сразу, но только если кожа натуральная, а повреждения небольшие.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

встал и пошел. Зомби тоже могут, могут играть в баскетбол. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Ай-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки замочили. Ай-яй-яй.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови.

и олени пасутся под музыку.

Запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Реклама на радио Бурга.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вам нужно перебраться в другой город. Все бронируют билеты онлайн, а вы идете в порт, договариваетесь с капитаном и уплываете. Медленно, с солью на губах и горизонтом впереди. Для вас самолет не вариант, путь важнее пункта назначения. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто путешествует только на кораблях, даже если это занимает недели. Речь о реальных людях, от писателей в Норвегии до активистов в Канаде, от семей в Новой Зеландии до одиночек в Испании, которые добровольно отказались от авиаперелетов. Не из страха высоты, а из убеждения – мир нельзя увидеть за 3 часа. В Норвегии один журналист добирается на все международные встречи только морем. В 23-м году он плыл в Японию 18 дней на грузовом судне. «Я не опоздал, я просто приехал другим человеком», – говорит он. А в Новой Зеландии семья с 2 детьми пересекла Тихий океан на яхте, чтобы попасть в Чили. Школа? Учились по карте, компасу и звездам. «Наши дети знают, где начинается ветер, а не только где аэропорт», – рассказывает мама. И да, такие путешествия – это особый ритм. Нет багажных лент, только свои руки. Нет турникетов, только веревки и узлы. А вместо Wi-Fi – разговоры с командой под шум волн. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то так привык к качке, что на суше чувствовал себя, будто все еще в пути. Другой раз пограничники удивились. «Вы приплыли просто так?» Один путешественник признался. «Я уже не помню, как пахнет керосин. Только соль». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы поплыли вместо того, чтобы полететь? Или боитесь, что соскучитесь по земле?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Очень часто, приходя в тренажерный зал, мы со временем настолько увлекаемся тренажерами, что забываем о главном. Для чего мы, собственно, там находимся? Тело делает. Ну да, но для этого не обязательно изобретать велосипед. Новое не всегда значит лучшее. Так что не кидайся в омут с головой, лучше налегай на классические упражнения старой школы. Главное, что эти техники проверены не только профессионалами, но и временем. К примеру, если ты редко вспоминаешь о становой тяге, исправляй дело. Это упражнение включает в работу практически все крупные мышцы. Один нюанс. Выполнять становую тягу нужно очень аккуратно. Помни, что даже небольшие огрехи могут привести к травме. Стандартно упражнение выполняется так. Корпус наклоняем вперед, спину выпрямляем, ноги чуть сгибаем в коленях. И главное, никакого прогиба в спине, тебе ведь не нужна лишняя нагрузка на позвоночные диски. Так что не поскупись и купи себе специальный тяжелоатлетический пояс. Не помешает.
0: Территория мужчин.
1: Как правило, с детства мальчиков приучают носить исключительно неброские и темные оттенки. Ведь тебе тоже мама говорила, что красное это для девочек. Но не для тебя, будущего мужчины, защитника Отечества. Тогда с какой стати мужские журналы нет-нет, да и упомянут розовые рубашки, дескать, модно, это в тренде. Как реагировать? Смотри на жизнь проще. Примеряй. Между прочим, в 18 веке дуэли проводились в розовых бархатных кафтанах. Так что долой стереотипы насчет мужских и женских цветов. Розовый цвет хорошо сочетается с базовыми, которые точно есть в твоем гардеробе. Бежевым, синим, белым, темно-зеленым, коричневым. Ну а самый универсальный предмет, который может быть выполнен в розовом цвете, это классическая рубашка. Строгий фасон плюс небанальный цвет составит отличную пару как деловому костюму, так и твидовому пиджаку.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: В стародавние времена любителям бокса, имеющим под рукой лишь радиоприемник, приходилось несладко, ведь профессиональные комментаторы напрочь отсутствовали.
4: Итак, мы начинаем трансляцию боя века Джонни и Джимми.
3: А кто это бьет сейчас? Кто?
5: Конечно, Джимми, я его вот узнаю по сопению, слышишь?
3: Да мне кажется, что это Джонни.
5: О, ура! Так ему, Джонни повержен!
3: Да нет, это Джимми упал, ну я же слышал.
4: В связи со случайным нокаутом судьи, матч переносится до завтра.
3: Все изменилось 2 июля 1921 года, когда выходец из России Давид Сарнов провел первый полноценный радиорепортаж с боксерского боя. Если до этого дня продажа радиоприемников шла ни шатка, ни валка, то в последующие 3 года их было продано на сумму, превышающую 80 миллионов долларов.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня четверг, 2 июля. В Туапсинском округе сняли введенный из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС. Распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Горючие материалы попали в акваторию Черного моря, а также в реку Туапсе из-за пожара. Возгорание произошло после атак беспилотников 16 и 20 апреля. На данный момент все работы по уборке прибрежной территории полностью завершены, подчеркнули в оперштабе. На Урале нашли собаку, которую унесло смерчем в лес вместе с будкой. Животное выжило и уже вернулось к хозяевам. Об этом пишет РИА Новости. История похожа на сюжет знаменитой сказки «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова. В оригинале ураган поднимает в воздух домик, фургон, в котором прятались девочка Элли и ее питомец Тотошка. Смерч прошел в Кувшинском муниципальном округе в ночь на 23 июня. Из-за непогоды были повреждены 99 частных домов, 25 автомобилей и 15 линии электропередач. 32 частных дома полностью разрушились. 16 человек обратились за медицинской помощью. Одиноким матерям и отцам предложили разрешить брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Такой законопроект внесли в Госдуму, сообщает «Парламентская газета». Речь идет о родителях, которые в одиночку воспитывают детей до 14 лет. Авторы инициативы отметили, что сейчас таким семьям сложнее планировать отдых и организовывать уход за ребенком. В случае принятия закона новые правила начнут действовать после его официального опубликования. Дефицит кадров в IT-сфере в России по итогам прошлого года достиг 1 000 000 человек. За год нехватка специалистов выросла еще на 300 тысяч. Об этом агентству ТАСС сообщил советник гендиректора российской телерадиосети Дмитрий Фролов. По его словам, особенно не хватает специалистов по информационной безопасности с практическими навыками. Похожая ситуация сложилась и в медиа. Одной из причин называют недостатки образовательных программ и слабую связь обучения.

0: превысил установленный лимит. На этом пока все. До встречи в эфире.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Курган.

σκέφτεσαι το μας και τι ζητιές και τι εις πίστη πέρα.

0: Тик-так, тик-так, время идет вперед, на часах уже 8:07, и мы в студии. А кто мы? Арина Перепелкина.
1: Наташа Ковалева, всем доброе утро. Четверг, между прочим, 2 июля, экватор пройден этого года. 26-й продолжается, также продолжается этот день, потому что начался он 8 часов назад. И те, кто только просыпается вместе с нами, не переключайтесь, потому что мы вас сегодня будем будить.
0: Будем будить, казалось бы, странное словосочетание, это, но делать
1: кажется,
0: это да.
1: Надо. Такая песня должна была родиться в 90-х. Будем будить.
0: Что-то похоже на поезд.
1: Да. День сюрпризов сегодня, так что ожидайте их обязательно в нашем эфире. Пока же ничего ожидать не надо прямо сейчас о том, что за окном.
2: Погода на радио Пурга.
1: Итак, сведения от гидрометцентра на этот день, 2 июля, в Билибино от 6 до 13 тепла, небольшая облачность.

0: осадков.
1: В Анюйске плюс 9, к вечеру будет плюс 21, малооблачно, осадков не будет.
0: В Певеке тоже без осадков, но прохладно, 4-6, тепла и облачная погода.
1: На Ионе 0, плюс 2, облачно, с прояснениями, даже дождика не ожидается.
0: В Эгликиноте плюс 2, плюс 5, облачно, дождя тоже не будет.
1: В Биллингсе 0, плюс 1, переменная облачность и без осадков.
0: Хорошо, хоть не минус, как вчера. В Биллинговском да. От 12 тепла до 6 к вечеру пасмурно, слабый дождь. Это все из-за него.
1: Проведение плюс 8, плюс 2, пасмурно, умеренный снег с дождем.
0: В Лаврентии сегодня тоже осадки в виде снега с дождем, облачная погода 2-6, тепла.
1: В Анадыре значительный облачный, слабый дождь, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду, температура воздуха днем будет плюс 12, плюс 10, сейчас плюс 10 градусов, ощущается как плюс 8.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас, друзья, в нашей программе «Вместе далеко пойдем». Сегодня я приглашаю вас в путешествие не на край света, а в самое сердце России, в место, где сказка становится былью. Наш маршрут – городок с удивительным и забавным названием Мышкин, что в Ярославской области.
2: Погружаемся в историю.
1: Мышкин. Знаете ли вы, почему у города такое имя? Легенда гласит, что когда-то давным-давно князь, отдыхавший на берегу Волги, уснул, а на него уже поползла змея. Но маленькая мышка-проказница подбежала, укусила князя за палец, он проснулся и успел отбиться от гадюки. В благодарность князь приказал основать на этом месте город и назвать его в честь своего маленького спасителя. С тех пор весь город – это дань уважения маленькому грызуну. Он буквально пропитан духом приключений, дружелюбия и, конечно, мышьего любопытства. Здесь, в тишине старинных улочек, вы почувствуете, как время замедляет свой бег.
2: Время семейных эмоций.
1: Для юных искателей приключений в Мышкине есть настоящий клад – музей мышек. Здесь собраны игрушки и экспонаты со всего мира, рассказывающие удивительные истории о легендарном грызуне. А в музее русских валенок дети смогут увидеть, как мастера создавали уникальную зимнюю обувь наших предков. Тем, кто любит погрузиться в прошлое, советую заглянуть в интерактивный музей «Дом Мельника». Здесь воссоздана атмосфера начала 20 века. Запах свежесмолотой муки, старинные инструменты и живые рассказы о жизни на мельнице. Не забудьте о соседних поселках, которые делают поездку еще более запоминающейся. Вятская порадует вас архитектурными памятниками, а Карабиха – живописной природой и домиком Некрасова, где великий поэт находил вдохновение.
2: Конец пути.
1: Ну а чтобы поездка состоялась, давайте о главном. На автомобиле из столицы это примерно 4,5 часа в приятной дороге. Если же предпочтете общественный транспорт, то ваш путь лежит через Рыбинск или Углич. Оттуда до Мышкина рукой подать. Итак, друзья, пакуйте багаж и свое любопытство. Живой, дружелюбный и сказочный Мышкин ждет вас. Это тот самый уголок России, куда хочется возвращаться.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Радио Бурга. И золото добывается веселее. Радио Бурга.

0: уж этот стиляга из Москвы будто задал ритм всей дороги. И знаете, друзья, сегодня особенный день. В Москву летит вор, конечно, прямиком из Анадыря. И вот представьте, наши стиляги, что поднимаются в небо, совсем скоро ощутят ту самую жару, что накрыла Европу. Кусочек лета в кармане. Ну, а на Чукотке сейчас, друзья, дожди, но расстраиваться точно не стоит, потому что дождь в дорогу отличная примета. Смывает все лишнее и открывает путь новому. Есть, кстати, и другие дорожные приметы. Чуть позже расскажу. Наташа, а ты какие знаешь приметы?
1: Вот, допустим, я знаю, если кошка сворачивается вот в клубочек, это к похолоданию, а если вытягивается, это наоборот к теплой погоде. Потом вот у нас есть одуванчики, если они закрываются днем, это тоже к дождю, они закрываются, видимо, чувствуют какие-то вот эти перепады и сохраняют свою пыльцу, поэтому проверьте, одуванчики точно должны быть закрыты. И птицы, когда летают низко, тоже к дождю. Вот эти такие приметы. И, кстати, вот самое интересное, что вот насекомоядные птицы действительно, они чувствуют дождливую погоду, потому что перед дождем насекомые, у них начинают мокнуть крылышки, и они ниже тоже к земле, и, соответственно, птицы тоже опускаются ниже. На самом деле, всему есть объяснение, а не какие-то такие загадочные загадки.
0: А вот какое у тебя объяснение посидеть на дорожку перед выходом?
1: Вот это вот, наверное, знаешь...
0: Это когда быстро-быстро собираешься, ты садишься, чтобы мозг включить и проверить. Ничего не забыла.
1: Да,
0: обычно
1: документы...
0: Мне кажется, я сажусь только для этого, чтобы посидеть. Так, документы взяла, это все собрала, ничего не забыла, это выключила, воду выключила.
1: Вот мне, кстати, тоже кажется, это поэтому, чтобы вспомнить документы, деньги, основное, что нужно в дорогу, и все, и тронуться уже в путь.
0: Да, еще говорят, что выходить лучше с правой ноги, так удача сразу шагает с тобой в такт.
1: Вот никогда на это внимание не обращала, может быть, действительно. Говорят же, не с той ноги встал.
0: А еще говорят, если по пути встретится собака, это к легкой дороге и приятным встречам. А учитывая, что у нас сегодня еще и Всемирный день собаки, это вообще здорово, можете ее сразу поздравить с
1: да.
0: праздником.
1: Каждую собаку сегодня поздравляем.
0: Каждую собаку.

0: Реклама на радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: гороскоп в ретроградном Меркурии.
1: Между прочим, друзья, сегодня день, когда звезды призывают нас замедлиться и прислушаться к себе, потому что общая атмосфера располагает к спокойствию и внутреннему балансу, поэтому давайте узнаем, что приготовили небеса. Овны, не отвлекайтесь на мелочи и доведите до ума одну главную задачу, и тогда вечером вас ждет приятная встреча.
2: Тельцы, новость, которая поднимет настроение и укрепит уверенность в будущем, уже на подходе.
1: Близнецы, ваше умение договариваться сегодня открывает двери к новым возможностям.
2: Раки, направьте свою энергию на обновление пространства вокруг, и вы почувствуете невероятный прилив сил.
1: Львы, проявите себя в переговорах, но помните, иногда лучше промолчать, чтобы сохранить нервы.
2: Девы, завершайте важные этапы, наводите порядок в делах, удовлетворение от проделанной работы гарантировано.
1: Весы, будьте открыты новым взглядом. Случайный разговор может подсказать верное решение.
2: Скорпионы, сохраняйте спокойствие и не торопитесь с выводами. К вечеру все прояснится.
1: Стрельцы, день насыщен событиями. Новые идеи и предложения вдохновят вас на перемены.
2: Козероги, оценивайте любые предложения, даже самые неожиданные. В них могут скрываться новые перспективы.
1: Водолеи, не бойтесь странных перемен. Они приведут вас к чему-то полезному и новому.
2: Рыбы, доверьтесь своей интуиции, она поможет вам избежать ошибок и принесет приятные эмоции. Вот такой получился день, спокойный, но полный скрытых возможностей.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

0: Ну что, всем доброго утра. В эфире радио «Пурга». Только что улетела легендарная крейзи Гнарлса Баркли. Если коротко, о смысле там речь шла о том, что все мы немного шизофреники в душе, но никто этого не признает.
1: Прям такой медицинский диагноз перед завтраком. И посмотрите на часы. Сейчас у нас уже 8:51. Похоже, проверка на рассудок прошла успешно, а вот нервы еще нужны нам.
0: Зато настроение можно поднять вместо безумия. Предложим эмоции. Если крейзи проверяли ваши мозги, то следующий трек ударит по чувствам.
1: Абсолютно точно. Нас ждет французский дуэт рэпер Дисиз и вокалист Теодоро. Они сделали совместную работу, где все есть. Драма, страсти и отличный бит.
0: Да, короче говоря, переходим от сумасшествия к мелодраме. Готовьте платочки и слушайте в эфире радио «Пурга» прямо сейчас.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Арктическое побережье Чукотки включилось в лососевую путину. Накануне в округе началась путина с последней промысловой зоны арктического побережья в Беринговом, Чукотском и Восточно-Сибирском морях. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, здесь не будет ни промышленного, ни любительского лова. Добывать красную рыбу смогут только представители коренных малочисленных народов. Для них установили график: пятница, суббота и воскресенье. В остальные дни лосося пропускают к нерестилищам, потому что в этом сезоне подходы малочисленные, сообщили в ведомстве. Индивидуальные нормы разные, варьируются от 30 до 190 килограммов в зависимости от места промысла. Всего на традиционном на рыболовство выделено 499 тонн тихоокеанского лосося. Отдельно 11 общин получили квоту в 100 тонн, в основном на киту, горбушу и нерпу. Сезон во всех зонах Чукотки завершится 30 сентября. На Чукотке вопросы жителей теперь разбирают в чатах семейных советов. Как сообщили в окружном правительстве, группы работают во всех муниципалитетах округа и по поручению Владислава Кузнецова перешли в единое цифровое пространство. Мессенджер «Макс». В советы входят опытные родители, ветераны, педагоги, врачи, соцработники, представители коренных народов, молодежи и бизнеса. Их задача – быстро помочь семье в сложной ситуации и подсказать, какие меры поддержки можно получить. Житель может написать о проблеме в общий чат, обращение рассмотрят онлайн и назначат личного куратора. Если вопрос простой, ответ дадут сразу. Так закрывают до 90% заявок. Если нужен подробный разбор, куратор встретится с человеком лично. Семейные советы действуют в Анадыре, Певеке, Билибино, Анадырском районе, Провиденском округе, Игвикеноте и Чукотском районе. Федеральная антимонопольная служба выдала Apple предупреждение. Причина – дискриминационные условия для российских поисковых систем. Ведомство посчитало, что предустановленный на iPhone зарубежный поисковик создает неравные условия для отечественных разработчиков и ущемляет права пользователей. Помимо этого, Apple не выполняет требования о предустановке российских программ на устройствах «Союз». Речь идет, в частности, о национальном мессенджере «Max» и отечественном магазине приложений. Чтобы использовать российские сервисы, пользователю приходится вручную менять настройки. Если Apple не устранит нарушения, компании грозит крупный оборотный штраф. В качестве крайней меры эксперты не исключают ограничения работы иностранного юрлица в России вплоть до запрета поставок техники.

Траур. Поисково-спасательные работы продолжаются. Надежда найти живых под завалами сохраняется. И в завершении выпуска: путешествия вошли в тройку самых популярных способов борьбы со стрессом у россиян. К такому выводу вышли аналитики сервиса Туту, опросив 1000 человек из крупных городов. 46% респондентов назвали поездки эффективным способом снятия напряжения. Главный эффект – это смена обстановки и новые впечатления. 38% опрошенных отметили улучшение эмоционального состояния, 35% – возможность отвлечься от рутины, а 33% – назвали прилив сил. Интересно, что женщины чаще мужчин выбирают путешествия как антистресс, 52% против 40%. В топе антистрессовых методов также сон и отдых дома, а еще просмотр фильмов и сериалов. Прогулки на природе, музыка, чтение и общение с близкими оказались менее популярными. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: даже ваше радио Пурга, Мирчик, в начале этого часа дарим вам свою любовь, а дарим мы, это я, Арина Перепелкина.
1: И я, Наташа Ковалева.
0: Продолжается день, 9.07 на часах студийных, и мы уже успели упомянуть пару праздников, успели упомянуть пару полезных...
1: Привет, кстати. Еще успели упомянуть.
0: Вот, не упомянули очень важную информацию. Сегодня Всемирный день собаки, и если вы ушли из дома, не поздравив собаку, это плохо.
1: Поэтому поздравляем наших братьев меньших с этим праздником таким замечательным.
0: Иногда и больших.
1: Кстати, иногда гораздо больших, чем мы.
0: Да, как у Ивана Семиклетова собака, которая
1: огромная.
0: Огромная, что, мне кажется, она уже больше Вани.
1: Это очень огромный пес, у них такой пушистый, он такой лохматый, одуван, но он такой веселый, прям как Ванька.
0: Да, королевские пудели, они очень похожи с хозяином, да. И такие же веселые, но они сейчас отдыхают, а мы работаем в эфире для того, чтобы вы могли узнать, что творится за окном.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня плюс 6, к вечеру будет уже плюс 13, небольшая облачность, осадков не будет.
0: В Анюйске от 9 тепла до 21 разгон к вечеру, малооблачно и без дождя.
1: В Певеке плюс 4, плюс 6, облачно, осадков не ожидается.
0: На Ионе 0 плюс 2.

0: 2 облачно с прояснениями, и дождя не будет.
1: В Эгвикиноте плюс 2, плюс 5, облачно, осадков тоже не будет.
0: В Биллингсе 0 и, радуйтесь, плюс 1. Переменная облачность без осадков.
1: Вчера, кстати, в Биллингсе было минус 2, сегодня уже потепление. В Беринговском плюс 12, к вечеру похолодает до плюс 6, пасмурно и слабый дождь.
0: Все из-за него, но в Провидение не слабый дождь, там умеренный снег с дождем. Осадки летние прям, я смотрю.
1: Да.
0: Пасмурно поэтому, и температура от плюс 8, из-за снега похолодает до плюс 2.
1: А в Лаврентии плюс 6 и плюс 2 градуса к вечеру. Облачно и тоже снег с дождем.
0: В Анадыре значительная облачность, мы это с вами наблюдаем. Слабый дождь временами пока не закончился. Ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду, а температура воздуха не больше 12 градусов тепла в течение дня. Температура сейчас плюс 10, ощущается как плюс 7.
2: И киты вернулись. Радио Урга. Радио Урга.

0: ocean.
1: Утренний гастротур.
2: Ну что, на наших часах самое время для рубрики «Желудок скажет спасибо». Сегодня особенный, можно сказать, профессиональный праздник, день трезвенников-язвенников. И, как говорил шеф, в бриллиантовой руке за чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники. Но мы сегодня пить не будем, мы будем есть, причем так, чтобы не было мучительно больно ни совести, ни пищеварению. А обычно слово «диета» или «правильное питание» вызывает тоску, и кажется, что это просто пустая овсянка на воде и вареный кабачок, который смотрит на тебя с укором.
3: Это вот на самом деле, когда слышишь «здоровое питание», действительно, это какие-то кабачки, что-то на пару, что-то безвкусное обязательно должно быть.
2: Сегодня мы реабилитируем меню трезвенников. Какой у нас главный суперфуд дня, как ты думаешь?
3: Гречка. Я знаю, что гречка суперфуд есть.
2: Но я уже упомянула ее. Это ее величество овсянка.
3: А-а.
2: Но не простая, а ленивая и гурманистая. Секрет идеального завтрака для нашего сегодняшнего праздника в том, чтобы ничего не варить и не жарить. Записывайте рецепт идеального утра без последствий. Берем обычные овсяные хлопья долгой варки вечером. Когда планируете посидеть?
3: Берем.
2: Засыпаете в красивую баночку.
3: Засыпаете
2: теплым растительным или обычным молоком. То есть кто-то любит на кокосе, кто-то любит обычно. И вот теперь магия вкуса. Безопасная для любого желудка. Никаких кислых ягод или тяжелых орехов. Мы просто берем печеное яблоко. Это просто бальзам для пищеварения. Разминаете его вилочкой, добавляете ложку меда и чуточку корицы. Выкладываете сверху на овсянку, оставляете это что-то минимум на 10 минут, а лучше на ночь. И в итоге получаете десерт, по вкусу напоминающий настоящий яблочный штрудель, но от которого ваш организм просто проследится от благодарности.
3: Очень вкусно так звучит. Я прям представила эту овсянку с печеным яблоком. И действительно же это очень вкусно. В принципе, яблоки печеные сами по себе, они полезные, как ты говорила. Я знаю, что даже врачи часто прописывают при разных болезнях как десерт.
2: Да.
3: А в этом случае, конечно, будет и питательно, и вкусно.
2: А чем же чокаться в день трезвенников? Предлагаю отложить кофе и заварить шиповник или цикорий с кокосовым молоком.
3: Цикорий с кокосовым молоком.
2: Да, выглядит как капучино, а пользы вагон. Питайтесь, друзья, вкусно, берегите себя, помните полезное. Это не значит скучное. Приятного аппетита всем, кто завтракает вместе с Радио Пурга.
1: Утренний гастротур.
4: Радио Пурга.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
5: Будет с кем силушкой помериться.
6: Три богатыря. Ни дня без подвига, три.
7: Для зрителей старше 6 лет.
8: Живое радио Чукотки.

0: утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: А мне кажется, после диджея Тиесто, когда ты уходишь в Beautiful Places, как называлось это произведение, немножко мозг начинает отключаться, и ты занимаешься работой. Но мы решили вас, друзья, немножко взбодрить. Отвлекитесь от работы, мы зарядим ваши мозги. Для этого нужно будет внимательно сейчас слушать вопрос, который будет задавать Наташа, и ответить правильно. Собственно, сегодня будет правда-неправда, как я уже выяснила. Вы будете выяснять, что является неправдой, ну и писать правильный ответ на номер 924-789-2222.
2: Друзья, я прочитаю 4 закона. Они абсолютно разные, из разных стран. 3 из которых действительно есть, то есть они действительно существуют, а один из них ложный. Такого закона нет. Ваша задача найти ложный среди 4 законов, найти ложные. Я надеюсь, я все объяснила вам правильно, и вы с этим заданием справитесь. И, собственно, этот самый ложный закон отправить нам в Телеграм, либо в Макс. Да, Арина, ты понимаешь, о чем я говорю?
1: То есть не один правдивый, а один ложный.
2: Один ложный, да. Хорошо. Один ложный. Слушаем внимательно. В Великобритании запрещено заходить в здание парламента в рыцарских доспехах. Это был первый закон. Второй.
1: Он может существовать, может не существовать.
2: Может существовать, а может и не существовать, да. Второй закон. В Австралии в одном штате запрещено появляться в общественных местах в розовых шортах по воскресеньям. Угу. Тоже так же.
1: Прям либо в розовых есть, шортах.
2: Прям только в розовых. Третий. Жителям Бельгии запрещено кидаться друг друга в снежками. Есть такой закон или нет, как вы думаете? И четвертый. В Польше запрещено фотографировать голубей без специального разрешения от городского управления туризма. Я прочитала 4 закона. Один из них ложный. Ваша задача – отправить ложный закон.
1: Пишите свою версию. Мы ждем ответы.
0: Радио «Пурга». И рыба сама идет.

0: Ну что, друзья, я думаю, что всем стало интересно, потому что варианты в ответы мы получили все те, которые зачитала Наташа. Итак, мы ищем закон, которого не существует. Представляете, из всех четырех законов, которые прочитала Наташа, только один не существует, а все остальные существуют, хотя это абсолютная абсурдность. Но я предположила и нашла правильный ответ. Знаете, каким образом? Была версия про то, что нельзя фотографировать голубей. Как правильно было, Наташа?
1: В Польше запрещено фотографировать голубей без специального разрешения от городского управления туризма.
0: И как я поняла, что это лживый закон? Потому что вы прилетаете в Польшу и где-нибудь на площади фотографируете свою семью или там друга, и в этот самый момент сзади пролетает голубь, а они везде на площадях в Европе. Я знаю, что кормить где-то во Франции, по-моему, нельзя. А тут пролетает голубь и случайно попадает в кадр. И получается, что тут же подбегает полицейский и вас наказывают. Такого быть не может, поэтому я уверена, что этот закон ложь. Наташа, подтверждает.
1: И я подтверждаю. Да? Конечно. Ура! Же, ты была права и первым, кто
0: это
1: правильно. И тебе, и еще у нас был Алексей, который тоже ответил правильно. Ему отправят сообщение, где и когда он может забрать свой приз.
0: И аплодисменты! Да, Алексей уже получил сообщение, он уже тоже сейчас радуется, я вижу. Вот. Ну, а мы радуемся тому, что вы разобрались. Вообще, конечно, странно. Вот,
1: очень
0: законы?
1: Много странных законов, настолько кажутся абсурдными. И когда, наверное, вы, может быть, где-то гуглили, где-то проверяли, да, действительно, может быть, закон, он существует, но он такой, на самом деле, формальный, что его никто не соблюдает. Это тоже как бы есть. Вот, допустим, в Великобритании очень много формальных законов, как традиция. Ну, не обязательно, что они должны соблюдаться.
0: Мы уже выяснили, что в Британии нельзя умирать
1: в здании парламента,
0: нельзя заходить в рыцарском костюме.
1: Да, там очень много запретов, но вот как они на самом деле работают или нет, конечно, мы не можем это проверить.
0: Кстати, у Алексея сегодня день рождения, так уж совпало, он от нас получил не только подарок, но и поздравления. И, конечно же... С днем рождения, Алексей! Поздравляем вас! Пишите обязательно Алексею поздравления. Зачитаем в конце часа на наш номер 924-789-2222. Как обычно, у нас поздравления зачитываются в конце часа. А пока ничего не зачитывается, слушаем Еву Польну.
2: На этом все. Радио Пурга. Прогревай мозги с нами.

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: И я знаю, кто сегодня эту песню будет петь в течение всего дня.
1: Собачники, ты хочешь сказать?
0: Нет, наоборот, их питомцы.
1: А, наоборот.
0: Я прям вижу, как ты вечером приходишь домой, и вот у меня собака любит запрыгивать мне на руки. Я прихожу, она такая: мама, обожай меня, обожай меня, обожай меня, обожай меня.
1: Да.
0: И вот это вот начинается.
1: И ты часто, кстати, вот бывает, что приводишь сюда свою собаку. Она такая милая, она маленькая такая. Вот сразу видно, кстати, что это девочка. У нее такие даже повадки какие-то чуть-чуть женственные. И она все время в разных платьишках. Тебя, хотя я Арине говорю: о, Арина, ты какое красивое платье купила своей собачке. Она говорит: да какое красивое. Это
0: оно только... не новое.
1: Да, оно не новое. А вот всегда кажется, что новое.
0: Так что, друзья, не забудьте вечером устроить праздник своему любимому псу и, конечно же, сделать небольшой сувенир.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Атомоход «Чукотка» прошел кухонные испытания. Первые хлеб и котлеты приготовили на универсальном атомном ледоколе проекта 22-220. Судно построят на Балтийском заводе ОСК. Запуск камбуза для флота – важный этап. Он показывает, что бытовая часть корабля начинает работать. До этого специалисты смонтировали и испытали общесудовые системы, проверили противопожарную безопасность, уложили покрытие и полностью оснастили помещение. Оборудование. Все агрегаты прошли проверку по рабочим параметрам и требованиям. Данные представили комиссии, в которую вошли представители Атомфлота. Глава Балтийского завода Александр Коновалов подчеркнул, что камбуз называют сердцем бытовой части судна. Он отметил, что в арктических рейсах полноценное горячее питание напрямую влияет на здоровье, настроение и работоспособность экипажа. Летний отдых охватил более 4000 юных жителей Чукотки. Как сообщили в правительстве региона, основная часть ребят проводит лето в дневных лагерях. Они открыты при 38 школах округа и двух учреждениях дополнительного образования. Еще 400 ребят в этом году отдохнут за пределами Чукотки, в Краснодарском крае, Ивановской и Московской областях, в том числе в лагерях «Орленок» и «Смена». Среди них дети участников СВО, ветеранов боевых действий, сироты, ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Еще 96 школьников этим летом отправились в оленеводческие бригады к родителям, которые работают в тундре. В этом году на пришкольные лагеря выделили почти 154 миллиона рублей. Из них 67 миллионов на питание. Еще порядка 105 миллионов направили на отдых за пределами округа. Из немецкого города Химир похитили памятник Александру Пушкину. Бронзовую статую высотой почти 2 метра, подаренную российским Щелково в 1994 году как символ дружбы, выкорчевали из бетонного основания в местном парке Мира. По данным полиции, преступление произошло в выходные. В пятницу утром памятник еще стоял, а в субботу от него остались лишь стальные штыри, торчащие из постамента. Вес статуи позволяет предположить, что действовала группа с тяжелым инструментом и транспортом. Городские власти назначили награду в 1000 евро за информацию о похитителях. В посольстве России назвали кражу вопиющим актом вандализма и призвали вернуть монумент, напоминающий о культурных связях двух стран. И в завершении выпуска: россияне стали чаще расплачиваться наличными и использовать монеты. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование Центробанка. По сравнению с 2024 годом доля расчетов бумажными деньгами выросла. Эксперты связывают это в том числе с перебоями мобильного интернета, из-за которых наличные становятся запасным способом оплаты. При этом специалисты советуют иметь при себе небольшую сумму на непредвиденные случаи. Основную часть свободных средств по-прежнему хранить в банке. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: всем влюбленным посвящается и тем, кто уже мечтает увидеть яхту, парус и теплое море. У нас это увидеть пока нельзя, над Чукоткой временно тучи нависли, но...
1: Все временно, тучи... все равно в любом случае,
0: да,
1: действительно.
0: Это временно, и тучи, они только для того, чтобы проводить тех, кто сегодня улетает, и пожелать счастливого пути тем, кто... Возможно, улетает надолго. А тем, кто прилетает, мы им скажем привет уже где-то после обеда или завтра
1: да.
0: утром.
1: И на самом деле это такой приятный контраст, когда ты вылетаешь здесь прохладно и уже приземляешься где-то в теплом регионе.
0: Ну, а там дышать нечем.
1: А там открывается только вот эта дверь из самолета, как она называется, я забыла почему.
0: Трап.
1: Да, трап. И вот этот теплый воздух, и вот этот вот почему-то очень сильно первый раз ощущаешь запах трав, который именно находится. Вот, допустим, я в Хабаровск, когда летаю, я чувствую сразу запах травы, который там вот растет, каких-то там цветочков, и оно очень сильно ощущается. Здесь
0: а
1: такое...
0: я трансфером в Краснодар лечу, и я прилетаю в сауну.
1: Сразу в жарищу.
0: Сразу, да. Так что чувствуете, да, уже витает все больше и больше ощущение отпуска. Кто-то отдыхает, кто-то возвращается. Мы тоже планируем, но пока что мы планируем очень важную информацию, которую расскажем вам прямо сейчас.
2: Погода на радио «Пурга».
1: В Билибино сегодня плюс 6, плюс 13, небольшая облачность, без осадков.
0: В Анюйске 9, 21, малооблачно и без осадков.
1: В Певеке плюс 4, плюс 6, облачно, осадков не ожидается.
0: На Ионе 0, плюс 2, облачно, с прояснениями, без осадков.
1: В Эгвикиноте плюс 2, плюс 5, облачно, осадков не будет.
0: В Биллингсе 0, плюс 1, переменная облачность, без осадков.
1: В Беринговском плюс 12, плюс 6, пасмурно и слабый дождь.
0: В Привидение 2, 8, тепла, в течение дня пасмурно, умеренный снег с дождем.
1: В Лаврентии сегодня плюс 6, плюс 2, облачно, снег с дождем.
0: В Анадыре значительная облачность, слабый дождь, ветер северо-восточный, 3-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов тепла. Прямо сейчас за окном плюс 10, ощущается как плюс 7.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Бьюсь о заклад, вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что жизнь слишком коротка, чтобы откладывать важные дела на потом. Представьте, что кто-то тихо напоминает вам «Помни о смерти! Помни о смерти!» Звучит, конечно, жутковато, но на самом деле это древнее философское напоминание может быть куда более полезным, чем кажется. Итак, слово «memento mori» вы наверняка слышали. Это латинская фраза, которая буквально переводится как «помни о смерти». Ее использовали в Древнем Риме. Специальный человек нашептывал эти слова во время триумфальной процессии победителю, напоминая ему, что он смертен, как и другие. Это должно было удерживать человека от гордыни и напоминать, что богатство, слава и власть – лишь временные вещи. Фактически, современная психология находит в этой практике рациональное зерно. Сознание конечности жизни помогает людям ставить реальные цели, принимать важные решения и не откладывать счастливые моменты на будущее.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Итак, друзья, пришло время очередной викторины от Арины Перепелкиной. Как обычно, открываем Телеграм, либо Макс, и отправляем свои варианты ответа на номер 8-924-789-22-22. Внимательно слушаем условия викторины и отвечаем на вопрос.
2: Внимательно Наташа тоже слушает, потому что она не знает, какую я викторину сегодня для вас приготовила. Мы будем угадывать профессию по рукам.
1: Так.
2: Итак, вам нужно, друзья, представить... У человека мозоли только на указательном и среднем пальце. Итак, посмотрели на свои ручки, указательный и средний палец. У человека мозоли только на этих пальцах. Правой руки.
1: Убрали левую руку, смотрим на правую, на два пальца, на указательный и средний. Я это делаю сейчас.
2: Итак, кто этот человек по профессии? Варианты ответов. Пианист, хирург, скрипач или лучник? Думайте и пишите 924-789-22-22. Пианист, хирург, скрипач или лучник с мозолями на указательном и средних пальцев. Ждем ответ. Первый правильно ответивший получит подарок.
0: Живое радио Чукотки. Радио Пурга.

0: Хоть и не хоть, но стрелять вы, друзья, умеете. Неправильно, большинство.
1: Очень много вариантов было лучник.
0: Да, но это не так. Мы угадывали профессию по рукам, по мозолям человеку, у которого они на указательном и средних пальцах правой руки. Ты, например, знала, что у гитаристов на кончиках всех пальцев есть мозоли?
1: Потому
0: Нет. что я в свое время помню, во-первых, это...
1: Там же нужно зажимать постоянно да. струны. И...
0: Это боль от того, что ты отрощенные ногти все время должен спиливать и нарабатывать себе мозоли. И я помню концерты, когда у меня были кровавые мозоли от того, что я долго играла. Да, у пианистов тоже такое бывает. Что самое интересное, равномерно по всей поверхности
1: пальцев. Тоже мозоли образуются.
0: Да. У хирургов совсем другая картина. Почему многие решили, что у лучников? Дело в том, что они возникают на подушечках действительно указательного, среднего и безымянных пальцев. Именно натягивать тетиву. Тремя пальцами.
1: Да.
0: Заметная мозоль появляется на безымянном пальце со стороны мизинца, в том месте, где тетива сходит при выпуске стрелы. Есть еще у некоторых лучников, особенно тех, кто стреляет из составных луков, инстинктивным способом, могут набиваться мозоли на внешних сгибах большого пальца.
1: Как по-разному на самом деле бывает. В зависимости, какой лук, так да. и образуются мозоли.
0: А еще не забываем, что бывают лучники, у которых нет верхних конечностей, они пользуются нижними. Такие тоже бывают, поэтому здесь очень сложно. Скрипачи, конечно же, подушечки указательных пальцев и мизинца левой руки. Мозоли появляются от прижатия струн к грифу. На лучевой стороне, со стороны большого пальца, указательного пальца правой руки от надавливания смычком. И еще одна характерная зона – внутренний край большого пальца правой руки. Очень похоже на лучника, но отличается. Поэтому нужно было ответить скрипач. Был у нас два человека, которые ответили правильно, но первым прислал нам сообщение.
1: Прислала нам Ирина. Где сейчас она может забрать свой приз? Отправляем мы сообщение. И, конечно же, спасибо, друзья, что вы участвовали. В нашей викторине.
0: Да, узнаем еще больше о профессиях людей, но с другой стороны, в следующий раз.
2: На этом все. Радио Пурга. Прогревай мозги с нами.

0: молодой. Кто установил рекорд мировой?
1: Рекорды России и мира.
2: Да, сегодня у нас будет про рекорды. И хотелось бы напомнить, что сегодня, 2 июля, по всему миру отмечается День сюрпризов. И, конечно же...
3: День сюрка!
2: И День сюрка. Но на самом деле День сюрпризов. И, конечно же, был повод мне найти интересные сюрпризы, которые когда-то кто-то кому-то дарил. А как не материальный подарок является сюрпризом? Вот я считаю, это самый лучший. И начнем... самого длинного подарка. И здесь тоже, я думала, буду я в этой категории, кто подарил самый длинный подарок. Есть три, кстати, на свадьбе подарил длинный рубль. И длина этого рубля была, между прочим, почти 10 метров. Представляете, сколько мне работы, чтобы их склеить нужно было? В общем, но здесь тоже не я. Самый длинный подарок подарил французский король Людовик XIV. Он подарил его своей жене соболиную шубу длиной 1,5 километра. В ней она могла ходить по саду босиком, не боясь испачкать ноги. Арина закрыла глаза, уже представила себе.
3: Я пытаюсь понять, зачем?
2: То есть это как... показать масштаб своей любви, либо какую-то что-то там загладить. Скорее всего, что-то он сделал не то, решил откупиться таким образом.
3: Я правильно понимаю, это мантия 1,5 километра?
2: Да, 1,5, да. Это было очень-очень-очень много соболей.
3: Ножки-то вперед идут, получается, она все равно их пачкает, а мантия там дальше
2: вот
3: тянется.
2: Я не знаю, как это использовалось. Мне кажется, это даже не в плане практичности было, а в плане масштаба подарок. Так, далее, поехали. Самый дорогой подарок в истории, наверное, кто-то из вас, дорогие слушатели, там был, это мавзолей Тадж-Махал в Индии. Его построил падишах империи великих моголов Шах Джахан в память о любимой жене Мумтаз Махал. Да. Самый коварный подарок, как ты думаешь, Арина, какой был в истории самый коварный? Он еще и говорит, и-го-го, подарок вот этот самый коварный.
3: Который этот, конь?
2: Троянский конь, конечно же, это гигантская деревянная фигура, внутри которой сидели греческие солдаты.
3: Это самый... ты решила подготовиться к премьере фильма, о котором все говорят, на премьере это которого главный герой вылез из коня?
2: Да, но это, на самом деле, случайно получилось, но вот такой был коварный сюрприз. Самый аппетитный подарок это сделала британская художница Лора Хедланд, чтобы понравиться своей свекрови, сделала ее портрет, та-да-дам, из гренок. На это ушло почти 10 тысяч кусочков хлеба. Общая площадь, кстати, составила 128 квадратных метров. И если вот так вот, ну, визуально представить, это 10 на 13 метров плюс-минус.
3: А еще этот подарок не испортится, его можно использовать
2: сухари.
3: Спустя много лет.
2: Да, возможно, тоже такой очень выгодный. Да. Самый странный свадебный подарок, знаешь, кто кому подарил? Преступник Клайд. Тот самый из Бонни и Клайда. Да, он подарил своей подруге, на тот момент Бонни, плантацию кактусов, из которых делают всем известный напиток. В общем, она его очень любила, и он решил ей сделать такой подарок. И вот такие сюрпризы, друзья. Я не перестаю, конечно, удивляться, на что способны люди ради, возможно, любви, ради какого-то такого, чтобы где-то запомниться. Ну, вот такие рекорды были.
3: Но, друзья, чтобы стать рекордсменом для своих близких, не обязательно нанимать сотни дронов или выкупать рекламные щиты иногда. Самый главный сюрприз – это просто приехать на час раньше с работы, позвонить старому другу, с которым вы не говорили год, или принести кофе в постель в самый обычный четверг. Так что давайте ставить свои собственные рекорды по количеству улыбок вокруг нас.
2: Да, я с тобой согласна.
1: Рекорды России и мира.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня поделюсь с вами секретами идеального холодца, от правильного выбора мяса до застывания. И поверьте, холодец – это не страшно. У вас обязательно получится, просто запаситесь терпением и запомните то, что я вам сейчас расскажу. Итак, для холодца подходят кости и мясо с большим количеством хрящей, суставов и связок. Именно в них содержится коллаген, который в процессе длительной термической обработки превращается в желатин. Некоторые варианты. Говяжий холодец варите из голяшек, хвостов, губ или ушей. Для холодца из свинины берите ножки, рульки, голову, уши или хвосты. Ножки нужны небольшие, но от взрослого животного бульон от них будет более прозрачный. Для холодца из птицы нужны голени, бедра, крылья, шеи, все с кожей и хрящами. Но особенно много желатина для бульона дадут куриные лапки. От себя добавлю, что я варю холодец из ассорти вышеупомянутых частей. Обязательно свиные ножки, куриные голени или крылья, а лучше и то, и другое. Также добавляю свиные языки и хороший кусок говядины. Не используйте очень жирное мясо. После застывания жир толстым слоем покроет поверхность холодца. Это испортит вкус и внешний вид. Перед варкой предварительно замочите мясо в холодной воде на 4-5 часов или на ночь, чтобы избавиться от остатков крови. Варить холодец нужно на самом слабом огне под крышкой 6-8 часов. Не позволяйте бульону сильно кипеть. Это обязательное условие для получения прозрачного холодца. За 2 часа до окончания варки добавьте овощи и специи. Морковь, лук, лавровый лист, перец черный горошком и, по желанию, чеснок. Следите за уровнем воды и при необходимости подливайте горячую кипяченую воду. Обязательно процедите готовый бульон через сито или 2 слоя марли, удалив овощи, специи и все лишнее. Перед отправкой в холодильник дайте холодцу остыть естественным образом при комнатной температуре в течение 2 часов. Это предотвратит образование конденсата и помутнение желе. Убирайте формы в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на все 10-12 для полного застывания. Проверить клейкость бульона можно заранее, намочите им пальцы. Если они при высыхании склеиваются, студень застынет без желатина. Поверьте, это только на первый взгляд кажется, что холодец – сложное блюдо, для которого нужны специальные навыки. Нет, правильно выбранные ингредиенты – уже половина успеха. Поэтому пробуйте, готовьте и наслаждайтесь вкуснейшим и полезнейшим блюдом. Приятного вам аппетита! Скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели!

0: Наташа, ты знаешь, что эту песню поет бывший боксер?
1: Голос прям мужественный, очень такой с хрипотцой, чувствует, что боксер.
0: Инуса Давуда был боксером, потом ушел в музыкальную стезю, там и остался. Вместе с проектом «Вискис» представили композицию «Rumors DGD». От DGD предлагаю привести еще к одному дуэту Леди Гага и Дуих, и «Runaway».
1: Давайте послушаем, конечно, с вами, друзья. Услышимся уже в следующем часе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В угольных копиях построят вторую очистную станцию. Компания «Чукоттранс» начала подготовку документов для нового коммунального комплекса. Он будет принимать бытовые стоки из микрорайона Первомайский. Разрешение инвестор рассчитывает получить в этом году. Тогда же планирует закупить и завести материалы. Стройку начнут в новом сезоне, а запустить объект планируют в декабре следующего года. Мощность станции составит 400 кубометров в сутки. В компании пояснили, что запас мощности заложили с учетом развития поселка, в том числе будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Технология будет такой же, как на станции в микрорайоне «Аэропорт», биологическая очистка бактериями и финальная бактерицидная обработка. Очищенную воду будут сбрасывать в реку Угольная. Это будет четвертый объект, построенный на Чукотке по концессии с «Чукоттрансом». 19 детей-сирот заселились в новые квартиры с начала года. На Чукотке продолжают помогать выпускникам интернатов и тем, кто остался без родительской опеки. Как сообщили в департаменте соцполитики, с начала года жилье уже получили 19 человек. Еще 41 ждет своей очереди. Квартиры дают из специального фонда, который формируют муниципалитеты. Чтобы попасть в список, нужно обратиться в администрацию по месту жительства. Также можно воспользоваться жилищным сертификатом. Его выдает Департамент социальной политики. Деньги на выплату идут из окружного бюджета. Сумма зависит от населенного пункта или региона, где будет куплено жилье. Сертификат можно использовать не только на Чукотке. На программу в этом году направлено 290 миллионов рублей. До получения квартиры можно оформить компенсацию аренды. Сумма составит до 25 тысяч рублей. В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мужчина. Дрон ударил по частному дому. Супруга погибшего получила травмы, но от госпитализации отказалась. Также на окраине села Зии на подразделение «Орлан» подверглась атаке. Один боец получил осколочное ранение спины. По данным властей, за минувшие сутки ВСУ совершили 65 атак на 12 округов. Силы ПВО сбили и подавили 104 беспилотника. Противник также применял артиллерию и сбрасывал взрывные устройства с дронов. Всего за сутки пострадали 14 человек. Совет Федерации одобрил закон о жилищных сбережениях. Документ вступает в силу с 1 января 2027 года. Теперь банки смогут заключать с гражданами специальные договоры, открывать целевые вклады, начислять проценты, а по окончании срока направлять накопления на покупку или строительство жилья. Минимальный срок такого вклада – 3 года. Пополнять его можно без ограничений, причем вносить деньги смогут и третьи лица, например, родственники. А уже через год накопления разрешат потратить на первоначальный взнос по ипотеке или погасить действующий жилищный кредит. Вклады застрахуют на сумму до 10 миллионов рублей. И в завершении выпуска. На сохранение Байкала из федерального бюджета направили более 46 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании правительственной комиссии по охране озера. В рамках рабочей поездки Патрушев вместе с губернатором Иркутской области осмотрел новое научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев». Его построили в рамках федерального проекта сохранения озера Байкал. Судно уже отправилось в первую экспедицию для мониторинга запасов омуля. Также делегация посетила бывший байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и полигон «Салзанский». Его рекультивацией занимается «Росатом». Патрушев подчеркнул, что необходимо сохранить уникальную экосистему и одновременно развивать регионы. Государство уже выделило на эти цели 46 миллиардов рублей. Работа продолжается. На этом пока все.

0: Боль.
1: А уже чувствуешь эту боль, Наташа?
2: Я боль не чувствую, я наоборот чувствую прилив каких-то сил почему-то. В 11 часов у меня какая-то активность вдруг проснулась. Вот хочется что-то делать, что-то бегать, радоваться, танцевать, петь.
1: А значит, мы правильно заряжались. Надеюсь, вы тоже зарядились нашей энергией. Если нет, оставайтесь еще один час. Будем подзаряжать тех, кому не хватило энергии. 11.08. Ну и, конечно, тех, кому будет интересно узнать об инопланетянах чуть больше. У нас тут новости. Подоспели.
2: Секретные материалы у нас здесь будут скоро.
1: Фактически. Самые несекретные материалы прямо сейчас.
3: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня плюс 6, плюс 13. Небольшая облачность без осадков.
2: В Анюйске плюс 9, плюс 21 градус тепла. Малооблачно, осадков не будет.
1: В Певеге 4, 6 со знаком плюс, облачно без дождя.
2: На Ионе 0, плюс 2, облачно с прояснениями, осадков не ожидается.
1: В Игвикиноте тоже не будет дождя. 2, 5 со знаком плюс, весь день облачно.
2: В Биллингсе у нас сегодня холодно, всего 0 градусов до плюс 1. Будет переменная облачность, но осадков, кстати, тоже не будет.
1: А вот в Беринговском будет осадки в виде слабого дождя, пасмурная погода и от 6 до 12 тепла.
2: Да. Проведение плюс 8, плюс 2, пасмурная погода, умеренный снег с дождем.
1: В Лаврентия плюс 6, плюс 2, облачно и тоже снег с дождем.
2: В Анадыре значительно облачный, слабый дождь, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем от плюс 12 до плюс 10, температура сейчас плюс 10, а ощущается как плюс 7 градусов.

0: готовиться, иди!
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Порой, чтобы добиться качественного увлажнения кожи, мы щедро наносим крем на лицо слой за слоем. Для себя, любимой, ничего не жалко. Однако косметологи нас предостерегают. Больше не всегда означает лучше. Избыток крема может сыграть злую шутку. Вместо увлажнения вы получите лишь кожные проблемы. Не зря косметологи призывают нас снимать излишки средства салфеткой. Если они остаются на коже, смешиваясь с жиром и загрязнениями окружающей среды, они забивают поры и образуют плотные пробки. Ну и это еще не все. Макияж, нанесенный поверх толстого слоя крема, быстро смазывается, растекается и собирается в складки. Так что помните, для увлажнения кожи лица достаточно крема размером с горошинку. И еще один момент. Свойства вашего средства удвоятся, если наносить его на чуть влажную кожу. Так что не забывайте протирать лицо тоником. Если раньше свободно сидящие вещи было принято комбинировать с облегающими, то в этом сезоне про это правило можно забыть. Подобное отныне притягивает подобное. Поэтому лучшая пара для огромного пальто – широкие брюки. Только прошу вас, не пытайтесь повторить это самостоятельно. Тренды трендами, но о здравом смысле забывать не стоит. Единственное, с чем можно согласиться – это объемные шапки. Столичные модницы полюбили такие головные уборы еще прошлой зимой. Прошел год, и подобные аксессуары показали многие зарубежные дизайнеры. В таких шапках, во-первых, очень тепло, а во-вторых, заполучить ее проще простого. Попросите бабушку связать, только пряжи ей принесите самую пушистую и какого-нибудь нежного цвета – бирюза, розовый или бледно-оранжевый.
0: Территория женщин.

0: А ты все ждешь, пел дуэт «Чай вдвоем», и да, некоторые ждут, и за них появляются новые новости. Между прочим, сегодня, друзья, Всемирный день НЛО, он же день уфолога, которые ждут и ждут, и прям к празднику подъехали максимально космические новости. Землянам официально запретили отвечать инопланетянам.
1: Как страшно, да? У меня в голове не укладывается эта информация.
0: Кричащие заголовки. Вообще, Международная академия астронавтов впервые за 15 лет обновила правила контакта.
1: Были, то есть такие... были, оказывается, какие-то правила,
0: да,
1: даже?
0: Да, да. На самом деле, все очень просто. Мы из Альфа Центавра никого не ждем, понятно уже, потому что кто-то верит, кто-то не верит. Но оставили космическую печать. Я решила разобраться, что на самом деле приняли ученые. Оказалось, желтая пресса, как всегда, все перекрутила. Во-первых, полного запрета на ответ пришельцев нет. Но правило действительно стало жестче. Это, знаешь, как законы. Есть закон, но не обязательно
1: его соблюдать.
0: Его соблюдать. Это вот из серии «Нельзя фотографировать голубей». Так вот, теперь ни один ученый официально или астроном-любитель не имеет права отвечать от лица всего человечества в одиночку. Сначала
1: так,
0: долгий
1: запомнили.
0: Консультационный сон. То есть, если ты хочешь сказать, да, мы тут на Земле, мы земляне, вас приветствуем, нельзя. Надо сказать, я один из человечества, там, я там, Арина Перепелкина, я вас приветствую, но у нас есть главные.
1: Вот к ним обращайтесь.
0: К ним, пожалуйста, потому что я за всю Землю отвечать не могу. Вот. И это очень здравая мысль. Представь, поймает кто-то сигналы и отпишет им, забирайте нас, мы тут все уронили. Нет уж, пусть сначала дипломаты этот текст согласуют. Второй миф из заголовков. Якобы ученые запретили показывать доказательства. Все равно наоборот. Новые правила требуют максимальной прозрачности. Обновили их из-за нашей с вами реальности. Эпохи соцсетей, фейков, искусственного интеллекта нельзя публиковать бездоказательно, без того, чтобы там согласовать это. Вот недавно ООН опубликовали информацию, они сказали, это вот что мы нашли, то, что у нас есть фотографии и видео, но мы не уверены, что это такое. Мы с вами делимся со всем человечеством,
1: а вы сами делаете. А здороваться можно вот так вот, когда пальцы в разные стороны размещаются, и получается не 5 пальцев, а 3. Почему-то вот я из детства это помню.
0: Возрастное ограничение 16+. Да, нейросети могут нарисовать все, что угодно, друзья, поэтому если вы нарисуете, опубликуете в интернете, за это вот действительно можно пострадать законодательно, потому что вы всему миру публикуете эту информацию, и у людей может начаться паника. Поэтому вот такие законы создают, благодаря которому можно будет к вам прийти и сказать, а вот есть закон.
1: Да. В общем, столько разных законов, на самом деле, которых мы знаем, и даже тех, которых предположить не могли, и которые существуют на самом деле.
0: Есть еще один апгрейд, который появился в новом законе, серьезный очень. Если раньше все ждали, например, в основном радиосигналы, там где ты, привет всем, землянам, то теперь правило предписывает искать все, от лазерных вспышек до следов гигантских инопланетных мегаструктур. То есть, если вы сфотографировали, как Солнце там... вспышку пустила какую-то нереально, вы должны все равно отправить это официальным астрономам, ООН, там, НАСА. Они должны проверить, сказать, да, действительно есть такая вспышка, и она, это не НЛО.
1: Это вот такое, вот, да, физическое какое-то явление.
0: Опять же, для того, чтобы ученые развивались, и мы с вами понимали, что к чему и как это в космосе работает. Самое главное, друзья, это не уголовный закон, и космическая полиция, никто не арестует вас. Это просто кодекс адекватного поведения для ученых, договоренность не паниковать и действовать честно. В общем, резюмируем. Всех мечтателей с днем НЛО. И если к вам обратиться внеземной разум, не берите ответственность за всю планету. Просто предложите ему кофе и включите радио Пурга.
2: Радио Пурга.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации, продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: В эфире астрологический блиц. Звезды сегодня слегка подстегивают амбиции и дарят шанс вырваться из рутины. Овны, возьмите инициативу в свои руки и не оглядывайтесь на чужие советы. Успех будет на вашей стороне.
1: Тельцы, внезапное предложение изменит ваши планы, но отказ от привычного сценария принесет только плюсы.
0: Близнецы, ваше обаяние станет ключом к решению давней проблемы. Используйте ее смело.
1: Раки, уделите время близким, их поддержка окажется ценнее любых материальных благ.
0: Львы, рискованное решение окупится сполна, если вы действуете быстро и без сомнений.
1: Девы, мелкие детали сложатся в четкую картину, и вы наконец-то увидите верный путь.
0: Весы, не бойтесь сказать «нет» тому, что тянет вас вниз, освободившееся место займет вдохновение.
1: Скорпионы, держите эмоции под контролем, и тогда даже неприятный разговор обернется в вашу пользу.
0: Стрельцы, новая встреча или поездка подарит заряд бодрости и свежие идеи для будущего.
1: Козероги, сосредоточьтесь на главной цели, а второстепенное подождет, итог превзойдет ожидания.
0: Водолеи, позвольте себе немного хаоса в делах, это поможет увидеть нестандартное решение.
1: Рыбы, доверьтесь своему внутреннему голосу, он приведет к неожиданному, но приятному результату. Ну и, конечно же, звезды дали вам, друзья, подсказки, но финальный аккорд всегда за вами.
2: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

0: когда за тебя представляют всех исполнителей. Wyclef Jean, Santana, The Product of G&B с треком «Мария, Мария», который я очень люблю. И уж извини, дорогой Сантана, что не дали мы тебе доиграть на гитаре, потому что самое время нам доиграть в эфире.
1: Да, наш сегодняшний день подходит к концу, друзья. Время нам менять свое местоположение, даже Арина. И впереди еще, конечно, много всего интересного у вас ждет.
0: С вами были Наташа Ковалева,
1: Арина Перепелкина
0: и...